0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 4 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Партия пенсионеров продолжает настаивать на реализации своего предложения о бесплатном посещении учреждений культуры для пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции регионального парламента Евгений Кареликов.
8: Речь идет о том, чтобы пушкинскую карту с ее ежегодным лимитом смогли получать не только молодые люди, но и пенсионеры, для которых можно предоставить дополнительные дистанционные опции. Например, покупку в Эрмитаже и Третьяковской галерее копий любимых картин и альбомов с репродукциями.
7: С 20 мая на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Форм запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 до 22 часов на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушениям данного запрета будут применяться штрафные санкции. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. В Михайловке раскрыли мошенничество, совершенное более полутора лет назад. В сентябре 2024 года 40-летний житель города перевел более 1 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками силовых структур и убедили его отправить деньги на якобы безопасный счет. По делу задержали дропера, 22-летнюю жительницу Краснодара, а также 24-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Он уже ранее был судим за аналогичные преступления. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения для мужчины пока не избрана, расследование продолжается. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградово.
2: Мой темнокожий друг спросил как-то на работе, где находится цветной принтер. Ему сказали: бро, это 2026 год, ты можешь пользоваться любым принтером, которым захочешь. Вот, друзья, давайте так. Никакой, значит, как говорится, сегрегации. Все люди могут слушать Волгоград FM. Все.
3: Да. Да. Мы вам разрешаем.
2: Да. Вот неважно, кто вы, значит, молодой или старый, добрый или злой.
3: Пешеход или пассажир, или водитель.
2: Да, вообще неважно. Главное, чтобы постепенно, прослушивая Волгоград FM, у вас настроение становилось лучше, потому что здесь находится Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: И это утреннее шоу.
3: 3-4 да. Мы в эфире, да, и мы делаем максимально для того, чтобы вы с кайфом провели этот четверг. Значит, во-первых...
2: Уже пятница. Да, мы про пятницу сейчас говорим.
3: Ё-моё.
2: Прикинь, ты вчерашнего дня
3: я
2: уже...
3: не пережила четверг, судя по всему.
2: Да.
3: Зато это же чудесная новость. Уже этим утром это все. Больше ничего не надо рассказывать людям. Пятница! Все! Кнопка музыка включайте.
2: Поехали.
3: Да, пожалуйста, да.
2: Как быстро ты, блин, вот так вот.
3: Ну ладно, давайте по рубрикам пробежимся. Хотя, мне кажется, все наши постоянные слушатели знают об этих рубриках наизусть. Там и прогноз погоды с выездом в разные города нашей страны. Это, естественно, и рубрика «День в истории». Мы полистаем календарь, выясним, какие события ждали нашу страну и вообще весь мир когда-то в этот день, 22 мая. Рубрика «Сенсация», посплетничаем немножко, хорошие новости, веселые, забавные, нелепые иногда в том числе обсудим. Ну и, конечно же, конкурс «Проще простого» создан для того, чтобы кого-то сделать чуточку счастливым с помощью нашего приза и самоутверждения за счет того, что именно он ответит на наш вопрос. Единственный.
2: Да, да, прикольно. Вот, про афишу будем что-нибудь говорить?
3: Будем.
2: А что
3: там? Смотрите, друзья, рулим и разруливаем, так как большинство наших слушателей это все-таки водители. Заглядывайте обязательно на дрифт-соревнования на парковке ТРЦ «Акварель». Площадка станет центром притяжения для всех, кто живет скоростью, автомобильной культурой. В программе соревнования по дрифту и атаки на время. Выставка тюнинг проектов и зрелищное шоу. В программе фестиваля соревнования по дисциплинам дрифт, ну, атака на время, как мы говорили, вас ждут самые быстрые пилоты Юга России, самые яркие представители тюнинг-культуры, конкурсы, призы от спонсоров и насыщенная развлекательная программа. Итак, где парковка ТРЦ «Акварель»? 23 и 24 мая, начало в 10:00. Вход свободный абсолютно для всех.
2: Да, друзья, ну и прямо сейчас стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44. Надоело продавать машину? Доверьте это «Фрэш». Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. Ждем вас во «Фрэш» по адресам. Проспект Ленина, 65Б/1 и проспект Жукова, 94Д. «Фрэш».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Погода на Волгоград FM.
2: Ну что, друзья, я предлагаю прямо сейчас отправиться, наконец, покорять погодные просторы, выяснять, как дела обстоят у синоптиков, которые уже несколько дней подряд не предвещают нам никаких дождей, но они все равно случаются. Итак, погода в Волгограде сегодня на кону. Давайте так, дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду, это прямо сейчас. Плюс 20 на термометре, это прямо сейчас. Ясная солнечная погода тоже сейчас. Снова я вижу на карте осадков, что они сегодня не ожидаются. Посмотрим, сбудется ли это предсказание сегодня. Вообще, в пятницу до плюс 29 днем на пике и до плюс 15 ночью. Что касается прогноза погоды в субботу и воскресенье, в выходные нас ожидает ясная солнечная погода, при этом плюс 20 днем, плюс 28 днем и плюс 15 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте, давайте посмотрим, что за день. Во-первых, ну, куда без этого, друзья? Пятница. Не можем мы об этом вам не напомнить. И, естественно, делаем это с радостью. Конечно же, желаем вам сегодня максимального отдыха. Даже на работе можно немножечко отдохнуть, да? Это предпоследняя пятница весны, поэтому...
2: Тем более, ну, можно отдохнуть на работе, потому что начальники тоже хотят отдыхать, линять пораньше.
1: Есть такое.
2: Ну, как-то сквозь пальцы вообще на все процессы смотреть и так далее.
1: Да.
2: Но мы, во всяком случае, надеемся, что у вас именно такой босс.
1: Да.
2: Или такая босс.
1: Босиха.
2: Угу.
1: Сегодня
2: Бассиня.
1: Бассиня, вау, прикол.
2: Да, как графиня.
1: Прикольно. Или как графин, да, получается? Ну, если босс.
2: Опять к пятнице, да, что-то идет?
1: Да. Международный день готов сегодня. Как тебе такое?
2: День готов?
1: Ну, или всегда готов.
2: Может, готов?
1: Да я так, блин, я знал, что ты должна была. Ну, конечно же, день готов сегодня. Ну, или день гота. Помнишь таких?
2: Да, значит, если они тоже всегда готов.
1: Да.
2: Ну, помню, у них есть там черный галстук, да?
1: Да.
2: Их принимают готы, они дают клятву гота.
1: Челка есть?
2: Ну, у них вообще не всегда были.
1: Не всегда были челки,
2: это
1: да?
2: Ты с Эмо путаешь.
1: А, Эмо, точно, да. Господи, я всегда думал, что это одно и то же.
2: Алло.
1: Алло, это другое, да?
2: Конечно.
1: А готы это кто?
2: Ну, готы это ребята в черном, ну, как минимум, если брать внешний вид. Эмма розовые, там есть розовые, там есть кеды в шашечку и так далее.
1: А, да, точно.
2: Так, день винегрета, вот от чего бы я ни отказалась.
1: Это точно. Зачем так рано мы говорим про еду?
2: Да, хотя бы в 11:00.
1: Угу.
2: Так, сегодня, хотя мы вчера тоже упоминали этого персонажа в рамках наших рубрик с интересными фактами, день Шерлока Холмса.
1: Кстати, было такое.
2: Тот,
1: да.
2: Именно тот персонаж, который, ну, я думаю, больше всех запомнился из всех произведений Артура Конан Дойла.
1: Да.
2: Принес славу,
1: да.
2: Бессмертие в веках.
1: Я как-то пытался копировать Ливанова.
2: А, голос?
1: Да, у него там, это же элементарно, Ватсон. Ну, он как Карлсон вообще, конечно, он озвучивает куда круче, чем сам себя в фильме. Так, что еще у нас есть?
2: Так, день основания Третьяковской галереи. Захаживал, бывал?
1: Нет.
2: Понятно.
1: Только журнал смотрел.
2: Понятно.
1: Ну, там, типа, представлены экспонаты в виде фоточек. Такое это у меня было.
2: Я правильно понимаю, если мама скучает в Белореченске по тебе, пусть так. Она тебе присылает журнал. Вот грядка, вот речка, вот понад забор твой.
1: Да хоть уже меня понад забор мой трогать вообще. Это наш кубанский. День сегодня бассейновой индустрии.
2: Бассейновой?
1: Бассейновой.
2: Да, буквально недавно... Человек рассеянный с улицы бассейновой индустрии. Это вот оттуда?
1: Да.
2: Угу. День рождения тюбика для зубной пасты.
1: Угу.
2: Но мне кажется, стало чуть полегче доказывать детям в те времена, что вот этот невкусный зубной порошок очень полезен для твоих зубов. Надо чистить зубы.
1: Кстати, да, был порошок.
2: Зубной пастой, наверное, чуть попроще было.
1: Да, я помню, что я чистил зубным порошком. Это было...
2: Да. Отвратительно.
1: Отвратительно, да. Зубная паста прикольная.
2: Кариес. Так, день богатырского... Я не умею. Ла-ла-ла-ла. Посвиста.
1: Посвист.
2: Да.
1: А именно ты умеешь? Свистеть. А, вот это...
2: Вот, хотя бы так. У меня однажды на... Блин, как бы так сказать, чтобы никого не сдать? На мероприятии.
1: На каком-то мероприятии.
2: Где было... Ну, в основном были девушки. В основном были девушки, кому за. Вот так вот. Это казалось бы... У них была конференция.
1: Конференция девушек, кому за.
2: Их профессиональному дню.
1: Ну, то есть,
2: ну,
1: пенсионный фонд России гулял,
2: абсолютно
1: правильно?
2: Абсолютно верно. Если честно, да. Так вот, там начались соревнования по посвисту. Вот они прям с пальцами в рот вот это вот умеют делать. Прикинь, там девчонки как дали жару.
1: Мальчишки вообще иногда уступают. Они, ну, не могут так делать. Хотя, казалось бы, ну, зачем девчонкам свистеть? А как же такси, да, звать? Раньше.
2: Такси же по-другому не работает. Дальше же приложения не грузят, можно же. Так, день суши и роллов.
1: Так.
2: День рождения технологии Ethernet.
1: Ethernet. Это, то есть, другое. Это не интернет. Да?
2: Ну, наверное.
1: Ладно, давай по событиям. А то у нас время уже
2: не осталось. В том, в чем разбираемся более-менее. Поехали дальше. Так, событий. Мы их, кстати, сегодня не так уж и много. Во-первых, от всей души поздравляем кинологов, потому что именно в 1911 году, 22 мая, основана Международная федерация кинологов.
1: Да, кстати, я не знаю...
2: Олег, сидеть. Олег, лежать.
1: Я больше кот. Microsoft начала продажу Windows 3.0. Что-то как будто бы она прошла мимо меня. Ну, в 90-м году как бы и компьютера у меня тоже не было, поэтому и про операционку третьего поколения я ничего не знал.
2: Человек, который Е2, Е4 на задней парте. Конечно, операционка.
1: И жвачка под столом.
2: Да. Так, в 1911 году в Санкт-Петербурге осуществлена первая в мире телевизионная передача. Что куда передавали?
1: Ну, не знаю.
2: Непонятно.
1: В пятую камеру, пожалуйста. Передачка.
2: В любую камеру. Там одна, скорее всего, была, Олег. Да. В 1980 году в Японии вышла в свет легендарная, скажи, знаешь ты, эту легендарную аркадную видеоигру Pac-Man. А, ну да,
1: знаю. Ну, конечно, Pac-Man. да, играл.
2: Pac-Man.
1: Да.
2: А, и что, о, мы ждали. Мы ради этого вообще затеяли сегодня рубрику «Календарь».
1: Да.
2: В 1998 году, 22 мая, основана профессиональная медицинская ассоциация народных целителей России.
1: Народные целители.
2: Да, сейчас где-то Геннадий Малахов аплодирует на огуречной грядке.
1: Осторожно. Значит, впереди у нас конкурс «Проще простого», ребятки, обязательно поиграем. Приз уже готов, надеюсь, что вы тоже.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
4: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая. Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
8: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
14: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
15: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Да, да, все правильно вы делаете, что начинаете набирать номер телефона 39-101-5. Друзья, не стесняйтесь, звоните. Конкурс проще простого. Один вопрос, два варианта ответа. И самое главное, приз, за который могут побороться люди, это сегодня саженец розы. На этой неделе мы вот так вот раздаем классные подарки для вашего приусадебного участка, для вашей дачи, для вашего частного дома. Просто надо забрать, да и все. Не стесняйтесь это делать. Вот, значит, напомню, что обычно в конкурсе выигрывает тот, кто смелее. Вот и все. Чаще всего 50% той самой возможности победить дают все 100 с учетом наших подсказок. Да, такое возможно. Есть только упертые люди, которые иногда, ну, прям вот вопреки, да, называют неправильный ответ и на нем настаивают.
3: Что тоже
2: вызывает у нас уважение, конечно, а у вас отсутствие подарка. Вот, значит, прямо сейчас звоните 39-101-5, поиграем. Еще раз напоминаю, от компании «Озеленение 34» мы разыгрываем саженец розы. Кто на связи, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя? Алло, алло.
4: Алло, алло.
2: Да, как зовут тебя?
4: Ну, алло, очень плохо вас слышу.
3: Уже даже на этом вопросе посыпался. Да. Как зовут тебя? Давай начнем с имени.
4: Никита.
2: Фух. Ты что, там где-то едешь?
4: Да, еду на работу.
2: На работу, хорошо. Мы слышим аварийку или поворотник.
4: Да, паркуюсь, да.
2: Хорошо.
4: Хочу с вами поговорить.
2: Ну, давай. Давай поговорим. Есть один вопрос, будет два варианта ответа. Выбирай правильный, забирай подарок.
3: Так, мы надеемся, что ты справишься. Значит, согласно нашему календарю, сегодня мы отмечаем Всемирный день зубной пасты. Скажи, ага, пожалуйста, для начала минутка воспоминаний и ностальгии из детства. Приходилось ли тебя заставлять родителям чистить зубы? Некоторые дети вообще симулируют, врут, говорят, да, я почистила, на самом деле не было такого. Или у тебя все складывалось нормально, зубная паста была вкусная, реклама по телеку работала?
4: Да, все с удовольствием. И утром, и вечером. Без проблем.
3: Так, вот. Хорошо, отлично. Так, давай-ка выясним. Мы же знаем, что были разные формы, да? То был зубной порошок, то вообще непонятно, чем там оттирали зубы. Вот что же вдохновило, по мнению историков, дантиста Вашингтона Шеффилда на создание в 1892 году именно тюбика для зубной пасты? Значит, на что он такое вот смотрел, видел и решил, что вот это нечто, вот эту жижу для зубов, нужно упаковать именно так. Либо стальные ампулы для лекарств, которые он увидел у военных, либо оловянные тубы для его друга-художника. Оловянные тубы для красок для его друга-художника.
4: Думаю, для краски. Оловянные тубы.
3: Тубы. Оловянные тубы для красок. Абсолютно верно. Да, да, все верно.
2: Нормально, нормально.
3: Такой не самый сложный сегодня был вопрос, но тем не менее, иногда у нас и на таком подскальзывались.
2: Да, бывало. Ну, давай отметим победу. Кричу название нашего утреннего шоу 3-4. Так, чтобы разбудить тех, кто сейчас за рулем, например, и начинает немножечко киморить.
4: 3-4, мы в эфире.
2: Ну, почти прям разбудил, да? Я бы тоже уснул под такое.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
3: 12+.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
8: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребята, Дина, скажи, пожалуйста, ты занималась когда-нибудь с тренером? Ну, фитнес.
3: Как будто Олег не знает, давайте. Давайте продолжим, как будто песни
2: ходят. Да, как будто я специально знаю, как будто
3: бы... Никогда, Олег, что такое?
2: Наоборот, ты должен сказать да.
3: Конечно, да, Олег, каждый божий день.
2: И сейчас ты тоже тренируешься с тренером.
3: Только вчера из качалки с тренером.
2: Как зовут
3: тренера? Игорь Бабешко, передаю тебе привет, Валя.
2: Вот, Игорьку привет. Вот, на самом деле, огромное количество людей тренируется благодаря профессионалам и, кстати, набирает неплохую форму. Ну и в целом, в принципе, просто становится, что лучше, потому что иногда самостоятельно невозможно там вот это все собрать в своей голове, держать, потому что есть другие задачи, правильно, у нас? Нам главное прийти в зал, потратить, условно, там, от часа до двух, а иногда до трех
3: некоторые тратят. Но это же еще и мотивация.
2: Да,
3: раз тебя там еще... кто-то ждет, ты как бы обязан явиться.
2: Вот, тем более, что это дополнительная мотивация.
3: Договариваться с собой, с совестью и так далее. Ой, завтра приду.
2: Короче, девушка занималась с девушкой фитнес-тренером.
3: Так.
2: И потребовал у нее вернуть деньги, потому что спустя полгода после тренировок снова набрала вес. Она сказала, что плюс 6 килограмм – это показатель некачественной услуги. А когда тренер отказался возвращать
3: оплату... А может, холодильник закрыть надо? И рот?
2: Да. Вот. Ну, короче, получается, она какую-то форму набрала. Скинула, как хотела, определенное количество килограммов. В итоге, после того, как перестала заниматься с тренером, видимо, перестала заниматься вообще, набрала шестерочку, хотя 6 килограмм не так уж и много, да, хотя, опять же, смотря сколько ты весишь и какого роста изначально. Вот, значит, вот решила, что пригрозила негативными отзывами, говорит, мол, типа, так нельзя. Оксана, я про тебя все напишу. Ты плохой тренер. Я... Полгода прошло.
3: Чем все закончилось, кстати?
2: Ну, пока вся эта переписка была первой запущена непосредственно самим фитнес-тренером, решила она, что сделать, ребята, покажите.
3: Ход конем.
2: Скажите, что делать. Тут как бы, ну, кто виноват и что делать дальше. Ну, как-то так.
3: Ну, я думаю, поддержали-то тренера всецело. Вряд ли кто-то из адекватных товарищей стал на сторону клиента.
2: Ну, сам факт того, что такая претензия может прилететь, я думаю, что должна...
3: Ну, это так же, как предъявлять парикмахеру. Слышите, у меня волосы отросли, вы плохой парикмахер.
2: Да-да-да.
3: Вы меня подстригли, а они растут.
2: Да, что это с вами вообще-то такое? Почему так получилось, да? Короче, ну, ребят, давайте иногда нести ответственность за себя сами.
3: Значит, по поводу парикмахера.
2: Давай.
3: В Китае устанавливают повсеместно автоматические кабинки для быстрой стрижки. То есть там стоит робот,
2: а не
3: тетя Наташа или тетя Люда. И, соответственно, за всего за 60 юаней, это примерно 600 рублей, робот самостоятельно создает вам стильную прическу.
2: Ну да. Какая там версия? Т-800 или Т-1000 уже делает это?
3: Не, ну он же делает это не опасной бритвой, Олег.
2: Ну, понятно.
3: То есть нет такого, что
2: изнутри
3: в этой кабинке кровью все забрызгалось.
2: Может, сейчас достанет опасную и начнет опаской там что-нибудь делать. А мы знаем, чем это заканчивается. Минус голова.
3: Но зато тут точно рука не дрогнет. Ты, наверное, там программируешь, и тебе точно...
2: Да, конечно.
3: Тебе точно челку не обкарнают.
2: Роботы
3: вот
2: никогда,
3: это бывает часто.
2: Никогда не ошибаются.
3: Никогда.
2: Да? Ну, конечно. А Тесла, вот помнишь, когда он там... Поеду по встречке. Нет, не было такого, не было. Я видел, такое было.
3: О, где ты ее видел, Олег? Где ты видел Тесла?
2: На видео.
3: А, вот именно. Это на бесплатных.
2: Да. Значит, смотрите, друзья, впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Мы обязательно продолжим обсуждать всякие там прикольные темы. Сегодня же пятница, нам надо быть веселыми. Улыбаемся.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP – платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в объектах России службу психологического сопровождения педагогов. Инициатива предусматривает обеспечение конфиденциальности обращений, отсутствие последствий для аттестации и карьеры педагога, проведение программ профилактики профессионального выгорания. Предлагается опробировать модель в пилотном формате в ряде субъектов России и пересмотреть содержание подготовки педагогов вузов, включить обязательные модули по работе с цифровым поколением, обучающихся и профилактике профессионального выгорания. Ведущий федерального канала СТС Александр Белькович побывал в Волгограде и назвал места, где можно вкусно поесть. Среди открытий ведущего – горчичное мороженое, кофе на арбузных семечках, сорокинский пряник, окрошка с раками на квасе, паста с волжскими раками и котлеты по-волгоградски. В эфир травел-шоу «100 мест, где поесть» выйдет в субботу 23 мая в 10 часов на СТС. Школьные музеи Волгоградской области стали претендентами за победу в всероссийском конкурсе, организованном Российским обществом знания при поддержке Минпросвещения Российской Федерации. Всего на конкурс поступило свыше 4000 заявок со всей страны, и 24 из них от образовательных организаций Волгоградской области. Наибольшее количество заявок подано в номинации «Лучшая экспозиция», посвященная памяти защитников Отечества. Финальные испытания и церемония награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива» в Москве. Все участники получат методическую поддержку, а победители – современные выставки. Точное оборудование. Как пишет «Высота 102», с полигона Капустин-Яр в Астраханской области запустили баллистическую ракету в рамках совместных ядерных учений России и Белоруссии. Расчет ВС Белоруссии выполнил практически пуск ракеты с комплекцией «Искандер-М». В учениях задействовали наземную, морскую и авиационную составляющую, провели пуски межконтинентальных, баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Все задачи выполнены, ракеты достигли своих целей. Президент Владимир Путин отметил, что Россия не стремится к гонке вооружений, а ядерная триада поддерживается на уровне необходимой достаточности. Все работы идут по плану. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер. Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, друзья, в моем сайте «Шуточки за 300» нет ни одной новой шутки. Приходится что-то придумывать самостоятельно.
3: Ценник повысили до 500, я правильно понимаю?
2: Так надо и качество шуток тогда повышать. Вот. Но, ну ладно. Значит, что у нас есть прикольного во втором части утреннего шоу 3-4? Ну, во-первых, у нас есть классная рубрика под названием «Прогноз погоды».
3: Никуда не делась. Вот. Как бы мы ее не хотели, значит, вытулить из нашей эфирной сетки, она там просто каким-то капканом.
2: Да, значит, уже какой день подряд синоптики продолжают над нами издеваться. Говорят,
3: они типа, такие: ребят, классная солнечная погода.
2: Да, дождя не будет.
3: И левака вечером.
2: Да, значит, что касается не леваки, друзья. Точно, информация проверенная в рубрике «Живи с этим». Факты, всякие прикольные, интересные рубрика под названием «Сенсация с курьезными новостями». И, конечно, конкурс под названием «Навигатор» ждет нас в этом часе.
3: Так, ну и, друзья, давайте перейдем к афише. Давайте, 22 мая, то бишь уже сегодня, в пятницу, с 18.00 до 22.00 в молодежном центре метро проведут атмосферную встречу на свежем воздухе. Будут слушать виниловые пластинки и пить какао.
2: Классно, какао. Слушай.
3: Вход абсолютно свободный. Приходите, значит, адрес давайте огласим. Сие место щедрое на хлеба и зрелищ, точнее, на какао и винил. Кузнецова, 26, это Краснооктябрьский район. Всем добро пожаловать.
2: Надеюсь, какао без пенки, как в садике у меня было.
3: Из чайников алюминиевых.
2: А, жесть, из большой кастрюли.
3: Красным цветом, да, странным шрифтом.
2: Жесть. Вот это, блин, флешбэк, надо же. Даже Сайгон получается не такой ужасный сразу, как садик. Ладно, ребятки, с вами все так же Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: А это утреннее шоу.
3: 3-4, пока.
2: Не надо пока говорить.
3: До скорого.
2: Ну, прямо.
3: До следующего выхода.
2: Да, вот так лучше.
3: Жми уже, давай уже.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина, 65Б/1, проспект маршала Жукова, 94Д.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Надо бы куда-нибудь сгонять, друзья. Для этого у нас, как всегда, есть очень прикольная рубрика под названием «Прогноз погоды». Иногда сами удивляемся, как вообще распределялись названия для населенных пунктов в нашей стране, да в целом, в принципе, по миру. Уж что только мы не видели. Например, что там ты говорила, Дина, у тебя?
3: Ну, я отправляюсь поближе к Зюзино.
2: К Зюзино,
3: в Московскую область, угу. Да. Там на данный момент плюс 19.
2: Прикольно, в Костромской области оказался я. Нашел прикольный, значит, поселок, называется Подвигалиха.
3: Угу.
2: Кого-то там явно подвинули, возможно, угу. Мэра сместили. 28 градусов там сегодня обещают.
3: У них соседи в Подсиделино живут еще, да.
2: Видимо.
3: В Волгограде ясная погода, пока плюс 20 осадков сегодня. Они ожидаются в очередной раз.
2: Ну, пальцы ты скрестила, я заметил.
3: Да, значит, дует восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду, днем до плюс 29, ночью до плюс 15. В субботу и воскресенье ожидается ясная погода, солнечная вполне себе, плюс 28 днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ну все, ребятки, стартуем. Факты, которые будем озвучивать, наверняка, ну, будут вызывать у вас какой-то интерес. Желательно, чтобы вы их запомнили, а не просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Потому что иногда что-то прям такое, знаете, ребят, мощное рассказываем вам. Что будет сегодня мощное, что-нибудь?
3: Так, ну у меня... Мы открываем снова двери в Хогвартс, наш с тобой любимый.
2: Прикольно.
3: Для съемок Гарри Поттера было изготовлено около 150 очков.
2: Потому что?
3: Ну, потому что они, я не знаю, ломались, менялись.
2: У него, именно его, Гарри Поттера.
3: Да, вот эти круглые, те самые круглые очки.
2: Прикольно.
3: То есть на всякий случай, ага. На всякий случай, почему бы и да.
2: А он вообще изначально сам Рэдклифф в очках был или нет?
3: Ну, больше его никто не видел. Там,
2: по-моему,
3: в ролях он вечно без очков
2: только,
3: вроде
2: только,
3: бы,
2: только
3: да.
2: Там, да?
3: Да-да-да.
2: Ты смотри, слушай, неудобно же, получается, их носить было. Надо же было привыкать, будучи ребенком, да?
3: Ну, зато вот этот его жест с поправлением очков был вполне себе естественным.
2: Естественным был, да. Значит, дуэль, на которой Пушкин получил смертельное ранение, не была инициирована поэтом. То есть не он это инициировал.
3: Так.
2: Чтобы ты понимала. Значит, Пушкин посылал вызов Дантесу в ноябре 1836 года. Угу. Посылал вызов. Почему? Потому что распространял тот самый анонимный вот эти пасквили, выставлявшие его рогоносцем.
3: Угу.
2: Вот. Однако ту дуэль удалось отменить благодаря стараниям друзей поэта и предложению, сделанному Дантесом, сестре Натальи Гончаровой. Mm. То есть получается, что как будто бы
3: породимся.
2: Они почти породнятся, да. Но конфликт не был исчерпан, распространение шуток про Пушкина и его семью продолжалось, и тогда поэт отправил приемному отцу Дантеса Геккерну в феврале 1837 года крайне оскорбительное письмо, зная, что это повлечет за собой вызов уже от Дантеса.
3: Да.
2: То есть он спровоцировал Дантеса.
3: И Дантес его вызвал.
2: Так и случилось, и эта дуэль стала для Пушкина последней. К сожалению, друзья, жалко.
3: Пошли бы за гаражи, подрались бы, да и все.
2: Вот, нормальная такая школьная практика.
3: Все.
2: Да.
3: Ну, где это вот это, за базар ответишь?
2: Да, почему? Нет, так вроде как бы за базар ответишь, только нафиг за пистолеты хвататься, ребят.
3: Ты за мою мать, ты за мою жену.
2: Да. Все. Ты за моего батю.
3: Не, понятное дело, что...
2: Там тебе не родной вообще.
3: Нельзя спускать с рук. А тогда суды что, не работали?
2: Да,
3: можно
2: такие...
3: Можно было только писиками решать вопросики.
2: Да не, ну мне кажется, что до этого же решали, получается, что на шпагах, да, там на чем там, на саблях.
3: Камень, ножницы, бумага, в конце концов.
2: Опять же, почему нет? Вот, ну выпал 2-3 раза камень, ну все, ты победил, правильно? Ладно, короче, ребята, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви, но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: I am paid to exist.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Если беспокоит спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
8: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
9: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
10: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
8: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
9: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Можно уже звонить, друзья. 39-101-5, номер телефона наш. Навигатор прямо сейчас стартует. Значит, есть подарок классный для людей, которые любят киношку. У нас есть 2 билета в кино. Можете забирать их прямо сейчас. Какую киношку любите вы? Может, она отличается от той, которую любим мы, поэтому выбирайте сами, на какую пойти. Вот и все.
1: Да, кинотеатр «Море Синема» любезно предоставил нам сертификат и любезно открывает свои двери. Для тебя, наш юный и не очень юный друг, но киноман, кинолюб, кинофил.
0: Да. Да. Привет, кто на связи?
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Анастасия.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Как будто не первый раз к нам захаживаете, Анастасия. А?
0: Что-то пропало.
1: Еще разочек, Настя.
2: Конечно, не первый.
0: Вот. Так. Чувствуется, на опыте человек. Практически ногой открыл дверь в наш эфир.
1: 3 месяца же прошло с прошлого нашего радиосвидания.
2: Прошло, супер. Все правила знаем.
1: Умничка,
0: все, окей.
1: Настя.
0: Это тогда главное. Начинаем движение, проедемся, прокатимся. Возможно, заедем в места, в которых Настя уже бывала.
1: Начинаем.
0: Итак, движение. Внимание, первый вопрос.
1: 22 мая отмечается День Богатырского посвиста. В нашем городе мы обнаружили улицу Богатырскую. И в каком же районе она находится? Давай разбираться, Настя. В Центральном, в Дзержинском или в Советском?
2: Так, в Центральном такое не слышала. В Дзержинском тоже. Давайте в Советском.
1: Абсолютно верно. В поселке Верхняя Ельшанка имеется.
0: Нормально. Двигаемся дальше. 22 мая отмечается День Шерлока Холмса. В нашем городе есть Биг Бен, между прочим. А по какому же адресу? Шекснинская, 97, Шекснинская, 99 или Шекснинская, 95?
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да.
2: Да. Так, 95, 97 и еще какой?
0: 99.
1: Олег так невзначай похвастался, в каком элитном квартале он живет.
2: Знаем этот квартал и приблизительно даже вижу глазами, где находится этот Биг Бен. Но
1: и этот Олег.
2: Это вверху, а это значит, давайте, наверное, 99.
0: Холодно. Очень холодно мне. Не знаю, может, кондиционер здесь. Дин, сделай поменьше кондиционер.
1: Нет, я дышу громко.
0: Это ты дышишь?
1: Да. Зима близко. Как говорю, вон белый ворон летит.
0: Ну-ка.
2: 95-96, да, было?
0: 95. Это правильный ответ. Молодец. Угадала, подсказка была четкая, жирненькая, как и я. Нормально.
1: И финальный вопрос, финальный рывок. 22 мая, Всемирный день городских фермеров мы отмечаем. Скажи-ка, пожалуйста, чего одноименного нет в Волгограде? Нет, возможно, фермерской улицы. Возможно, нет фермерского переулка. Или, возможно, нет фермерского проезда. Давай-ка выясним.
2: Ого-го.
0: Каждый вопрос вызывает все больше ого-го.
2: Ого.
0: И го-го можно тоже.
1: Рабочая это лошадка, Анастасия, судя по всему. И гугокаем. Настя, улица, переулок или проезд? Чего нет в нашем городе фермерского?
0: 2 точно есть. Причем 2 логичных и 1, ну, реже встречающийся, мне кажется, в целом на карте.
2: Давайте 3-й вариант, проезд.
1: Проезд, так со скрипом, Настюха. Зря надо было быть уверенной. Абсолютно верно.
0: Правильно, проезда нет.
1: Улица Фермерская и переулок Фермерский существует в поселке Гуликоролевой, а вот фермерского проезда на картах нема.
0: Ну, мы тебя поздравляем, Настя, с победой. Она была в целом чистая. Ну, как иппон в дзюдо. Давай отметим победу, прокричав название нашего тренера шоу 3-4. Как будто ты уже, ну, своя в доску.
2: Три, четыре!
0: Нормально! 3-4.

0: Реклама.
1: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Да уж, ребята, что только не происходит в этом мире. Всякого такого, понимаешь ли, интересного. Не все, конечно, можно озвучивать, но мы хотим вам кое-что рассказать. У меня есть кое-что, у тебя тоже, судя по всему.
3: Да, давай мои две любимые темы.
2: Давай, две любимые темы.
3: Бег и собаки.
2: Бег и собаки.
3: На сей раз в одной новости
2: от собак, давай.
3: Схлестнулись. Итак, 4 мая в одном из университетов китайской внутренней Монголии проходил забег на 3 километра. То есть прям по стадиончику бежали студенты. И, соответственно, вместе со студенткой, точнее, незадолго до конца гонки, к одной из студенток подбежала собака, которую она подкармливала. Ну, и она увидела знакомое лицо, знакомые ноги, и решила составить ей компанию. И, соответственно, добежала остаток гонки вместе с ней. В итоге собаку, конечно, ну, немножко забрали с дорожки, да, чтобы она остальным не мешала. Но студентка победила в этой гонке.
2: Благодаря собаке, в том числе.
3: Не, ну я думаю, что она, конечно, и сама бы, в общем-то, все сделала хорошо. Но, тем не менее, студентка, кстати, не только пробежала ту самую гонку, но и установила новый рекорд скорости в своем университете. Ну, а собака, естественно, завоевала, точнее, тоже поставила рекорд, но мимимишности завоевала сердца многих пользователей, кто видел, продвигал это видео, и оно дошло до нас.
2: Ну, прикольно. Собакам,
3: кто-то
2: конечно...
3: Кто-то не знал, что в Китае есть внутренняя Монголия.
2: А. Вот, пожалуйста. Вот и рубрика «Интересные факты», друзья. Живи с этим.
3: Окружающий мир. Добро пожаловать.
2: Врезалась в нашу сенсацию. Значит, Россия, Петропавловск-Камчатский, взрослые люди, дяди и тети. Значит, пришла, получается, подруга в гости к мужу и жене.
3: Так.
2: То есть... Третье. Вот, значит,
3: это завязка какого-то фильма?
2: Завязка какого-то судебного процесса. Вот, короче, в итоге, получается, там что-то отдыхали, веселились. Вот, и получилось так, что та самая подруга, то есть третья лишняя, значит, получается, что с мужем этой самой девчонки-то изменила.
3: Вась.
2: Да, причем практически на глазах, а точнее на телефон сняла это видео жена. Представляешь, как-то это все дело случайно зафиксировала. Ну, а, видимо, они думали, что она ушла, не знаю, может, что-то еще.
3: Она просто за спиной стояла.
2: Она,
3: да?
2: Там, да, сняла видео. Оказывается, у той девчонки был муж.
3: Так, и она это видео скинула мужу.
2: И вот эта вот бухгалтерша, соответственно, в разозленное скинула это видео мужу, мол, смотри, чем занимается твоя.
3: С моим.
2: С моим. Вот. Ну и получила 2 года условно за распространение порноматериалов. Короче, в итоге как-то так.
3: То есть муж заяву на нее накатал?
2: Я не могу понять. Нет, скорее всего, накатали непосредственно кто-то из пострадавшей стороны, которая, казалось бы, в тот момент не особо пострадала.
3: Решили отомстить, так решили, как мы можем это сделать.
2: Да, и обратились в суд, прикинь, суд стал на сторону этих самых, этой злосчастной парочки, которые, соответственно...
3: То есть они просто с позором, а та прям сидит?
2: Не, условно. Значит, признали виновной распространение таких вот материалов в интернете для взрослых. На заседании она объяснила, что действовала из злости и обиды, что вполне логично. Вот, итог 2 года условно, испытательный срок, конфискованный телефон, минус 36 тысяч рублей за судебные издержки. Короче, вот вам, пожалуйста.
3: Так, а как бы она, вот, допустим, ну, доказала бы вот этому мужу второму, что тот действительно...
2: Причем у них есть, переписка, она говорит, что, мол, вот... Забери тут нафиг свою. Он говорит, я не верю тебе, этого не может быть. Она говорит, я тебе сейчас пришлю видео. И прислала. И в итоге
3: короче, надо было просто записывать прямой эфир тогда, получается.
2: Ну, или аудиосообщение. Ладно, ребят, впереди 3 часа утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно пообщаемся на разные темы.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года букмекеры и тотализаторы обязаны отказывать в приеме ставок в доступе в игровой зал лиц, включенных в реестр самозапрета на азартные игры. Это станет лицензированным требованием. Владельцы пунктов приемов ставок должны будут размещать информацию о порядке включения и исключения из реестра, а также QR-код на страницу госуслуг для установки самозапрета. Перечень лиц с самозапретом будет вести единый регулятор азартных игр, обновляя его дважды в сутки. Заявление на самозапрет можно будет подать через МФЦ или госуслуги. Снять запрет можно будет не ранее, чем через год. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. В Волгоградской области стартовала программа «Земский тренер» для укрепления кадрового потенциала в сельской местности. Первые два тренера уже получили по 1 миллиону рублей и переехали в Светлоярский и Среднеохтубинский районы, заключив контракты на 5 лет. Программа предусматривает выплату при трудоустройстве в населенные пункты до 50 тысяч человек, работу в спортивной организации и обязательное проживание в выбранном регионе. Инициатива решает кадровый дефицит, поддерживая развитие более 200 спортивных объектов в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Спорт России» за счет федерального и регионального бюджетов. В Севастополе на базе комплекса «Новый Херсонес» прошло всероссийское совещание директоров парка «Россия. Моя история». Волгоградский исторический парк поделился опытом патриотического воспитания и исторического образования. За последние годы команда создала более 35 мультимедийных выставок, провела около 400 мероприятий и приняла свыше 240 тысяч посетителей. Реализованы проекты «Профкомпас» для тысячи молодых людей и «Лаборатория будущего», охватившая 12 тысяч школьников. Парк сотрудничает с образовательными организациями, организуя онлайн-уроки, экскурсии, квесты, VR-аттракционы и цифровые реконструкции. В будущем году к десятилетию парк обновит экспозиции, внедрит игровые механики, интерактивную графику и новые программы для младших школьников. МБУ «Северное» продолжит обустройство нижней террасы набережной от памятника морякам Волжской военной флотилии Броникара ПК-13 до моста через Волгу в центральном районе Волгограда, сообщили в мэрии. По контракту подрядчику предстоит произвести мощение тротуаров, обустроить велосипедную дорожку, создать площадки для уличных занятий спортом, обустроить детскую площадку и возвести летнюю сцену. Кроме того, на территории высадят зеленые насаждения, продолжат сети электроснабжения, поливочную и ливневую канализацию, а также обустроят парковку. Работы будут проведены в текущем году. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Вот уже и третий час утреннего шоу 3-4 стартовал, ребятки. Не знаю, по-разному, конечно, движется время, друзья. Вы, я думаю, замечали это. В пятницу рабочий день как будто бы немножко тянется. Если бы не вот эта вот история с коротким рабочим днем, которая, кстати, не у всех присутствует. Иногда, наоборот, в пятницу остаются те самые дела, которые нужно доделать так, чтобы в субботу или воскресенье приходить.
3: Кто-то уносит домой работу, получается.
2: Да, кто-то берет работу домой. Короче, давайте так. Не смотрим на время вообще. Мы вам его сейчас даже не будем говорить. Пускай бы там, что-то там, начало чего-то. Вот так вот. Нормально сказал?
3: Максимально толерантно, чтобы никого не задеть ничьи чувства.
2: Третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Что вам еще надо, правильно? Вы же меряете этот день вот такими мерками. Короче, у нас есть, друзья, классные рубрики внутри этого часа. Во-первых, будет разговор с Александром Морозовым на тему в автомобильную рубрике «Встречка». Прогноз погоды. Дина уже готовит там на все три дня, потому что нам нужно знать, что будет в субботу и воскресенье. Готовится ли нам к выезду за пределами, значит, вообще Волгограда отдыхать или нет. Также будет сенсация с курьезными новостями, конкурс «Откуда звук?» и, судя по всему, Дина опять там что-то выглядывает. Какая-то там афиша там что-то.
3: Итак, друзья, есть повод, во-первых, расхламиться, а во-вторых, опять захламиться.
2: Так.
3: Казалось бы. Значит, смотрите, подходим с умом к событию, которое все-таки призвано избавляться от ненужного и к осознанному потреблению. Наконец, я выдавила из себя это слово. Итак, друзья, 24 мая состоится СВОП в Краснооктябрьском районе на проспекте Ленина, дом 75. Это молодежный центр «Квартал». Вход со стороны проспекта Ленина. СВОП — это, знаете, такая, ну, типа, гаражная распродажа. На самом деле там можно, собственно, взять все бесплатно, потому что волонтеры достаточно большое количество времени готовили для вас и приготовили 500 килограммов вещей, полтонны. Вас ждет одежда для женщин. Много детской одежды от 0 до 14 лет. Будет, естественно, и мужская одежда. На СВОПе можно еще и сдать те вещи, которые вы вдруг там в конце сезона, да, подразобрали, поняли, что что-то не носите, от чего-то пора избавляться. Приносите. Приносите ненужную одежду и обувь, подарки, праздничный декор, книги, посуду, косметику, игрушки, естественно, в чистом и пригодном для использования состоянии. Вход свободный, но за донаты. Донаты такого плана, типа шоколадки, фрукты и всякие веганские вкусняшки. Молодежный центр «Квартал», еще раз напомню, Ленина, 75.
2: Ну вот теперь...
3: С 15 до 17.00, 24 мая.
2: Да, то я просто подумал, когда это будет. Значит, теперь мы знаем, где вкусняшки. Я только слово «вкусняшки» услышал в целом. Вот, значит, за это, как говорится, спасибо отдельное. Ну и прямо сейчас, друзья, надо стартовать «Самарное в мире». Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Коротко, ясно, понятно про погоду не только на ближайшие сутки, но давай на целые выходные. У нас сегодня пятничка.
2: Абсолютно верно. Значит, смотрите, в пятницу сегодня нас ожидает ясная погода. В Волгограде дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. На данный момент температура воздуха плюс 23. Ночью дойдем в рекорде до плюс 29. Ночью уже столбик термометра опустится до вполне себе комфортной отметки в плюс 15. А вот в субботу и воскресенье нас ожидает тоже ясная солнечная погода. Плюс 28 днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Да-да-да, доброе утро. Да, слушаю вас.
5: Хочу... Я проехал 80 тысяч на новом автомобиле, ему уже третий год, Cherry Tiggo 4 Pro на механике. И вот многие там не слышал отзывы, жаловались на эту машину. Я проехал 80 тысяч, мне очень нравится. Ага. Никаких не было нареканий, машина идеально себя ведет на дороге. И негативных случаев не было по машине. И
1: много удовольствия получил. А вы для себя новую версию четверки не рассматривали, прошлогоднюю?
5: Нет, я покупал машину в 23-м году,
1: летом. Это я понимаю.
5: И, она новая, конечно, допустим, Тенет, например, да, или Cherry именно.
1: Ну, вот конкретно Cherry 4 вышла обновленная, а вы ее смотрели, катались на ней, как вообще к ней?
5: Я ездил на вариаторе, прокатился. Ну, то же самое, что и моя четверка. В принципе...
1: Ну да, просто в рестайлинге, тут я согласен, да. Слушайте, ну если у вас нареканий нет, я вас поздравляю, да, это хорошо. И мы вот подобные статистики и мнения подбиваем всегда. Я устраивал офлайн и онлайн презентацию этого автомобиля, и мы прямо вот конкретно с владельцами четверок, которые в вашем кузове, разговаривали о том, что из себя представляет новое. И, конечно, да, перелицовка многим понравилась. Не понравился ценник, который резко подрос.

0: И сейчас тем более. Поэтому ездить, наслаждаться, вот что я вам рекомендую. Спасибо большое за мнение, которое вы сказали. Хорошего дня.
1: Я купил ее за 1 700 000.
0: Я вас поздравляю.
1: Сейчас он, конечно, стоит намного дороже.
0: Да, да.
1: Спасибо большое.
0: Сейчас все стоит дороже. Спасибо и вам.
2: Зовут меня Николай, город Волгоград. Вопрос такой. Hyundai Tucson. Что скажете по автомобилю, который вот 2024-2025 года обновленный?
0: Да, понятно. Мы сейчас вопрос ценообразования не обсуждаем, потому что у нас иначе уйдет тут целых 2 года на обсуждение этого всего. Я скажу так. Молодцы, что придерживаются своих вот этих каких-то традиционных, может быть, кому-то и непонятных, но, на мой взгляд, абсолютно ориентированных на клиента принципов. То есть, если мы рассматриваем для себя среднестатистический кроссовер с возможностью где-то проехать, там, еще чего-то, мы хотим получить интересный дизайн, потому что до этого момента Tucson был, ну, скучноват, мягко говоря. Сейчас он более современный, он уже такой моднявый, а вот в 4-м рестайлинге прямо красота. Единственное, за что могу пожурить, это вот черные накладки везде и молдинги, которые, на мой взгляд, что на RAV4, что на Тусанах воспринимаются уже как какой-то там отголосок из нулевых. Но при этом практично. Да, у него единственный вопрос, вот если смотреть более мощные версии, которые у них там в Корее продаются, надолго ли она, ее хватит, там же есть и гибриды, были и дизельные варианты. То, что у нас чаще всего, это 150-сильный, либо 180-сильный мотор на полном приводе. На полном приводе это интересно, без него, честно, скучно. Что же касается дизеля в 115 лошадей, у меня к нему доверия нет, вот честно, если будете тащить подобный вариант, что конкретно с ним и какие болячки всплывут, я бы заранее проконсультировался со специалистами в дизельной сфере. Они были очень восприимчивы к нашему топливу. Роботы тоже как-то не очень спасли ситуацию на этой платформе, поэтому если уж и брать, то брать стандарт на автомате, а это откат до предыдущей версии. То есть ультрасовременное все идет либо робот, либо автомат, но на гибридной версии уже. Но там ценник будет прям, как товарищ у меня говорит, конский. И это да, так и есть. Для меня самый интерес был, получается, до рестайлинга. В машинах, которые выходили с мотором 2.4, это была очень честная машина, интересная и в плане эксплуатации, и интересная в плане динамики. На 184 лошади самый был адекват. Это, по-моему, 19-20 года машины, которые, на мой взгляд, были реализованы лучше всего. Вот то, что современные они поставили там на роботизированные коробки еще куда-то, это надо еще посмотреть, как долго проживет, без гарантии же. А если мы берем уже устоявшийся вариант, который будет интересен на каждый день, вот я бы себе смотрел четко 2.4. Пусть кузов не такой современный и супер модный, но зато хотя бы понятно и в динамике, и в агрегатах.
2: Все, понял. Спасибо большое. Всем хорошего дня.
0: Спасибо всего и доброго. Вам тоже. Благодарю, друзья, и за звонки, и за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Воя, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.

0: bad memories.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: А ну, уступи микрофон.
2: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
2: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5. Называется наш конкурс «Откуда звук?». И прямо сейчас мы разыгрываем 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров. И, конечно, разгадываем звук для этого. Кто на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Ку-ку. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кто это?
3: Кто такой серьезный?
4: Это Александр.
2: Саш, что ты там чем-то занят?
4: Да.
3: Есть ощущение, что мы тебя отвлекаем.
2: Да, такое ощущение.
3: Как будто мы тебе позвонили и навязываемся, Саш. Как так вышло?
2: Да. Что ты делаешь?
4: Звоню.
2: Прикольно. А еще что?
4: Разговариваю.
3: Диалог складывается, Саш.
2: Что ж,
3: а ты компанейский?
2: Да.
3: Друзей у тебя, наверное, много, Саш, да?
2: Экстраверт такой. Ладно, мы слышим там легким эхом. У тебя идет, получается, звук с приемника. Соответственно, именно оттуда нужно услышать звук, который будет не из приемника, а откуда-то там. Скажи, пожалуйста, откуда он. Сделай погромче приемник, хорошо, а потом потише, окей?
4: Хорошо.
2: Все, договорились, Саш. Внимание, скажи, пожалуйста, откуда этот звук? Там-там-там, там-там-там.
3: Ну-ка.
2: Что скажешь?
4: Это из фильма, сейчас вспомню.
3: Осталось, да, вспомнить. Какого? Да. Легендарного?
4: Нет.
2: Такое, он старенький, но их было несколько частей.
4: Это Рокки, по-моему.
2: Ну, конечно же, конечно, Сильвестр Сталлоне. Фильм «Рокки». Это знаменитая там у него там тренировка, вот, пробежки, все дела. Короче, он под эту музыку. Это группа Survivor, Eye of the Tiger. Глаз тигра. Бля. Ну, звучит как бы громко.
4: Я,
2: а я клип, короче, смотрел. Клип смотрел. А там что-то чуваки вообще, если честно, в группе в этой не очень-то суровые.
3: Да, да.
2: Такие веселые.
3: Субтитрительные ребята.
2: Да, вот Саша четко понятно, что он сейчас в костюме боксера. Сидит такой и говорит, я это звоню. Разговариваю.
4: Я только перчатки снял.
3: Как интересно. Хотелось бы посмотреть, как ты набирал в перчатках наш номер телефона, если честно. Так, Саш, ну что, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Как будто ты с фингалом под глазом сидишь сейчас где-то. После тренировки.
4: 3-4.
0: Три-четыре. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
6: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа. Не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, друзья, выхватила компания S7, да, немножечко, как говорится, люлей-кебаб.
3: Так.
2: Вот, за то, что навязывала авиастраховку, прикинь. Оказывается, платную услугу ловко прятали в галочку при стандартной покупке билета. Угу. Вот, ставишь галочку, вроде как бы, типа, условия соглашения приняты.
3: Так.
2: А там, как всегда...
3: А без этого нельзя, естественно, купить билет, да? Потому что кнопка не активируется.
2: Да, дело в том, что можно было бы выбирать и отказываться. Угу. Но она так была успешно встроена внутрь, что, ну, там прям жалоба от Центрального банка прилетела. Мол, типа, при оформлении билета пассажир одной кнопкой одновременно соглашался и с правилами перелета, и с покупкой страховки, что неправильно.
3: А люди не видели, что сумма меняется?
2: А, ну вот, да, как раз сумма-то меняется. И вот этот полис автоматически влетал в стоимость заказа, а чаще всего итоговая цена становилась выше, и люди как будто бы этого не замечали. Около 1000 рублей, между прочим, на такую сумму повышал.
3: Не маленькая, да,
2: да,
3: цифра?
2: Вот, ну и, соответственно, если вот в эту систему, соответственно, вдруг они ничего не внесут, никаких изменений, то получат многомиллионный штраф и административное дело. Поэтому им надо просто что?
3: За 2015 заработали, наверное.
2: Нет, они заработали 500 миллиардов. 500 миллионов рублей они на этом выхватили.
3: Ну, подумаешь, чуть-чуть миллионов заплатят, все равно в плюсе.
2: Да, как будто бы все равно в плюсе
3: остается. Я бы не отменяла.
2: Вот, прикольно. Галочка остается галочкой.
3: Да уж, что хотите делать.
2: Галочка, у нас нет отмены.
3: Так, ну я думаю, ты порадуешься этой новости. Вообще ничего смешного, так, на самом деле.
2: Ну, прикольно, но я радуюсь уже заранее.
3: Вот. В Пермском крае. Запретили хранить и распространять вейпы. То есть, по идее, в Пермском крае их типа не купить.
2: Вау. Хранить и распространять.
3: И не подуть, да. Прикинь, по 228 сесть за вейп.
2: Класс. Это новая реальность.
3: Новый добавили, и все. Нарушителям полагают... Ну ладно, не сесть, конечно, но нарушителям полагаются штрафы до 100 тысяч рублей.
2: Ну это прям нормально.
3: Пум-пум-пум.
2: Пум-пум-пум. Пермский край, мы вам респектуем.
3: Уважаем.
2: Да, мы как бы тут, понимаешь ли, за здоровье. Мы и так прекрасно понимаем, что здоровье можно посадить на чем угодно, а вы еще и вот дополнительными средствами его...
3: Значит, для всех тех, кому сложно бросить курить,
2: так,
3: покупаем соломку, вот эту детскую, помните?
2: Да-да-да, прикольно.
3: Все, ходим, точим.
2: Ходим, точим.
3: Ну, лишние килограммы чуть проще от них избавиться,
2: прикольно,
3: чем от зависимости другого плана,
2: да,
3: правильно?
2: Да, как говорил, значит, мой друг...
3: Соска детская, в конце концов.
2: Опять же, да, да.
3: Чупа-чупс вот. Там.
2: Да.
3: Семочки никто не отменял.
2: Опять же, кокаин. Ну, почему нет? Ну, мы против, конечно, да,
3: так,
2: мы против.
3: Так, интересно,
2: да,
3: в Пермском крае разрешен? Давайте посмотрим, вдруг вейп отменили, что-то другое разрешили.
2: Да, впереди 4-й час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, мы желаем вам всем крепкого здоровья, друзья. Пятница не повод пропускать тренировки.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила закрепить в стране понятие «социальный суверенитет», способность страны самостоятельно развивать человеческий потенциал, опираясь на собственные ценности и институты, а не копируя зарубежные модели. Профсоюзы подчеркнули, что расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку – это инвестиции в будущее, а не издержки. Концепцию социального суверенитета предлагается закрепить в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями на 2027-2029 годы. Партия пенсионеров уделяет особое внимание развитию региональных сетей потребительской кооперации. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов,
10: при отсутствии гигантских производств, больших транспортных издержек, цен потребительских кооперативов будут намного ниже. Партия пенсионеров уверена, что именно здесь можно практиковать дотации государства для снижения цен. Даже один такой магазин низких социальных цен поможет наиболее бедным людям покупать качественные продукты, а сельхозкооперативам выращивать, совместно перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию.
9: Компания «Арчидопродукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, разработанную для китайского рынка. В Волгоградской области раскрыто преступление, в результате которого местный житель лишился почти 5 миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Злоумышленники из Екатеринбурга выдавали себя за сотрудника торговой фирмы, занимающейся поставкой иномарок из-за границы. После заключения электронного договора покупатель передал более 4 миллионов рублей, а позже еще 500 тысяч рублей на якобы таможенную пошлину. После перевода денег связь с продавцом прекратилась. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга в Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 22 мая в Минпромторге в Российской Федерации представят план развития промышленного потенциала Волгоградской области. Проект защитит руководитель регионального комитета промышленной политики Владимир Шкрупелов, который проходит стажировку по программе «Федеральная практика». Участие в программе дает доступ к передовым решениям и позволяет обсуждать актуальные задачи с коллегами. Главная цель – рост промышленного потенциала, создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется модернизации производства. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов.
2: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
3: Стартует финальный час утреннего шоу 3-4. Да, с вами Дина Косичкина.
4: И Олег Шарапов.
3: Да, мы пока здесь в студии, друзья, но уже, так сказать, на низком старте готовимся к тому, чтобы дальше продолжать, ну, какие-то создавать движухи. По крайней мере, просто сотрясать воздух с помощью, например, ладошек. Сегодня буду аплодировать, значит, девчонкам, которые участвуют в конкурсе «Миссис Волгоград».
4: Точно, Олег же у нас решил отсидеться здесь. Потом как-то, я не знаю, колобочком докатится, отсидится и там.
3: Да, именно колобочком мне очень подходит это. Вот, дело в том,
4: что... А он кувырки репетировал.
3: Да, да, сегодня же, получается, у нас финал в Доме офицеров, друзья. Если вдруг еще не взяли билет, то можете его приобрести. Точно найдете его на агрегаторах. Ну и, соответственно, посмотреть на то, как сражаются. Причем это действительно такое прикольное сражение. Опять же, в дружеской атмосфере. Но все же это будет довольно конкурентная борьба девчонок, которых, ну, на самом деле, как оказалось, не очень-то и мало. Во-первых, не только красивых, но еще и очень талантливых. Вот сегодня как раз эта битва талантов в том числе будет царить и происходить в нашем Доме офицеров в 17:30.
4: Поэтому... Билеты есть в продаже, поэтому, если хотите, обязательно заглядывайте.
3: Да.
4: Что касается афиш, есть еще поводы. Значит, смотрите, сегодня еще и 28 мая, театр на 7-й Гвардейской представляет премьеру психологической комедии «Сыночка-корзиночка». Актуалочка подъехала, да? История мужской трансформации для тех, кто любит похихикать. Вход платный, возрастная категория 16+.
3: Ну, звучит прикольно, мне кажется, ну, как по мне, ну, как минимум.
4: Бьет в чьи-то боли, триггеры.
3: Да, по-любому. По-любому есть, так сказать, своя аудитория. Уверен, на нашу, так сказать, вот соляночку, которую мы приготовили вам в качестве рубрик в этом часе, тоже есть своя аудитория. Мы послушаем прогноз погоды, услышим рубрику «Живи с этим», с интересными фактами. Будет рубрика «Сенсация с курьезами» и конкурс «Нейрокод». В общем-то, пора стартовать.
4: Да, давайте стартовать, ведь самое родное в мире – это шоу 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
8: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60-06-81.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Муж просил подождать.
11: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
14: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте Озеленение 34.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Мы тут отправляемся в разные страны, понимаешь ли, в прогнозе погоды иногда действительно хочется побывать в каких-то населенных пунктах для сравнения погоды, но нас еще и название, так сказать, привлекает, и сравнивать, соответственно, название Волгоград с другими прикольными городами, поселками и так далее, в общем, тоже прикольно.
3: Да, друзья, значит, смотрите, если отправиться в путешествие куда-нибудь подальше, я, пожалуй, окажусь в Боснии и Герцеговине. Там существует населенный пункт под названием Брчко. Брчко.
2: Будь здорово.
3: Там только в конце буква О, остальное это согласное. То есть, прикольно. Если вы думаете, что я просто на вас ору, в Брчко на данный момент ясно, плюс 20.
2: Так, прикольно. Я там же недалеко, Дин, в Хорватии, практически так. Соседи. Вот, обнаружил город под названием Сисак. Вот, уверенная троечка. Значит, 25 градусов там сегодня обещают.
3: Так, в Волгограде ясная погода.
2: Спасибо, что не откомментировала.
3: Пока Олег пишет объяснительную своей жене сейчас за троечку за по Сисаку. А троечка это что? Ну, удовлетворительно, конечно. Ну, хотелось бы пятерочку, да, Олег?
2: Мне тоже много.
3: Ты какой-то не отличник.
2: Я всегда... Ладно.

0: откомментировать. Да, Олег сам нарвался. Итак, в Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. Плюс 26 на данный момент. Дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Плюс 29 днем. Во мне еще играет осадок. После вкуса от тесака. Простите, как бы это ни звучало. Плюс 29 днем, плюс 14 ночью. В субботу и воскресенье также ясная солнечная погода, как в тесаке, Олег.
1: Я понял.
0: Плюс 28 днем, плюс 15 ночью. Достаточно прокомментировал? Да
1: более чем.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
2: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Рекорд с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребят, финальный конкурс на этой неделе прямо сейчас стартует. 10:20, почти 3 уже минуты. У нас есть 2 билета в кино, которые можно отобрать. В конкурсе Нейрокод. ИИ придумала загадку, ИИ придумала песню, все это красиво упаковала. В общем, такая вот ИИ-конфетка лежит перед нами. Забирай.
2: Да, у нас задача с Олегом довольно простая. Поболтать с вами в прямом эфире по номеру телефона 39-101-5. Либо, соответственно, ждать от вас весточек в виде правильных ответов на нашу ИИ-загадку в Телеграм, либо в Максе по номеру телефона 927-522-101-5. Каждый раз у нас начинается баталия.
1: Да.
2: Кто кого? Вот эти онлайнщики быстрее напишут, нам ответят. Либо те, кто способен запомнить лишь 6 цифр нашего номера 39-101-5. Мы обычно, кстати, болеем за таких.
1: Да, кстати, вот болеем за вас, друзья. Я немножко кашлянул уже. Вот, звоните 39-101-5. 2 билета в кино. Еще раз напомню, что, кстати, есть люди, есть каста целых людей, которые не отгадывают вообще ни одной загадки, когда слушают нас. Они говорят, вы вообще, ну, сами-то...
2: Есть у вас такие знакомые,
1: сами-то можете отгадать, говорят. Ну, типа, мол, вообще, это вообще реально... Это обычные детские загадки, ребята, просто откройте любой учебник, любую книжку, любую, не знаю, ну что такое развлекательное, например, какой-нибудь даже сайт с детскими загадками, и вот все там практически то же самое. Вот, единственное, что в виде песни, даже прикольнее получается, развлекательнее, потанцевать можно. Вот, сегодня буквально 30 секунд, вот такой легкий куплет-припев, песня идеальная, а загадки еще легче.
2: Так, ну что, я предлагаю еще раз обновить контакты. Во-первых, последний шанс дозвониться по номеру телефона 39-101-5, либо, соответственно, забросить свою версию, желательно правильный ответ, на нашу телегу, либо на наш Макс по номеру телефона 927-522-101-5. Олег уже готов нажать красную кнопочку.
1: Да, единственное что, ребят, нужно быть первым, да, потому что у нас там кидают эти сообщения, но мы потом выбираем только первого человека, который написал. Поэтому будьте максимально быстры. Да, как вот, не знаю, как Флэш. Да, кто там у нас? Какие супергерои быстрые у нас есть?
2: Вжик.
1: Из типа ДЛ. Если честно, он так себе с точки зрения скорости. Вот, но да. Короче, давайте окунемся в мир загадок в стиле песен. Так, поехали.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас стартует рубрика «Живи с этим». Интересных фактов в подборчике. Прямо сейчас предлагает вам ведущий утреннего шоу 3-4. Итак, что там у нас ездим?
3: Так, ну, наша с тобой любимая.
2: Так, что-то про похороны.
3: Про шутов и клоунов.
2: А, давай нормально, так. Хорошо.
3: Еще со времен Древнего Рима принадлежностью шутов, клоунов или паяцы еще их называют так, и так, называли. Так. Была такая погребушка из бычьего пузыря, в которой насыпали горох.
2: Прикольно.
3: Значит, в средневековом театре шуты били этой погремушкой других актеров, даже зрителей, на потеху.
2: Угу.
3: А когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно, вот помимо вот этих бубенчиков и погремушек, они стали дополнительно украшать себя. Помним, да, вот этот их шутовской колпак, вот эти три штуки, свисающие сверху, там тоже какие-то погремушки висели как раз из бычьего пузыря, возможно, тоже в том числе. Они начали забивать туда гороховую солому. Отсюда, собственно, в языке закрепилось выражение «шут гороховый».
2: А-а-а.
3: Потому что внутри вот этой шляпы, вот этой шутовского колпака, она была набита не ватой, а гороховой соломой.
2: Прикольно. Слушай, вот мы теперь знаем этимологию этого самого выражения. Угу. Круто. Самым пышным праздником в Древнем Риме были Сатурналии. Это целый фестиваль, это не один день.
3: Так.
2: Сатурналии – это фестиваль в честь бога земледелия Сатурна, что, соответственно, в названии слышно, который начался 17 декабря по юлианскому календарю. В этот день рабы получали много свобод.
3: Так.
2: Что-то напоминает мне какой-то...
3: Но на один день, да?
2: Корпоратив.
3: Короче,
2: какой-то.
3: Это просто каникулы.
2: В этот день... Да, конкретно вот именно 17 декабря в этот день рабы получали много свобод. Согласно одним источникам, они обедали за праздничным столом вместе с хозяевами.
3: Угу.
2: Корпоратив. Ага. Правильно? Рабы обедали первыми иногда, согласно другим источникам. Значит, хотя в любом случае, соответственно, приготовление пищи оставалось заслугами, но иногда хозяева даже накрывали им на стол.
3: Угу.
2: Но опять же, корпоратив.
3: Угу.
2: Иногда кто платит? Начальник.
3: Потому что надо и кнута, и пряника.
2: Да.
3: Кнут 364 дня.
2: Также рабы в этот день. Рабы в этот день, значит, в этот праздник имели право свободно критиковать хозяев без страха наказания.
3: Представляешь? Но подождите, каникулы когда-то же, заканчиваются.
2: Но наступал же завтрашний день. Представляешь, такой, босс, слушайте, ну вы, короче, вообще, честно, ну просто.
3: Не, вот, ну за разбитые яйца 30 ударов плетью, ну это как-то перебор.
2: За разбитые яйца, да?
3: Ну, вдруг. Я просто помню сцену из Джанго, по-моему, освобожденного.
2: А, да, что такое было? Да?
3: Плетью рабыню должны были, так сказать, наказать, а она разбила десятки яиц.
2: Ага, того. Понятно. Вот. Ну, сама по себе картина, ну, мне кажется, ну, выглядит как будто бы немножко сюр, да, такой? Вот. Но, представляешь, как рабы
3: отрывались. Это такой сон. Сон, который снится.
2: Сон наяву, да.
3: Да, весь год, потом ты снова просыпаешься в рутине.
2: Да.
3: Рабской.
2: Где-нибудь там,
3: в Древнем Риме, получается.
2: А, да, точно, даже оттуда. Я думал, Бразилия, рабонизаура, господи. Значит, смотрите, друзья, впереди еще есть возможность потрещать там на тему, например, сенсации, курьезы. Будем сейчас подбирать. Вот Дина уже как раз зевает для того, чтобы как раз окунуться в мир новостей.
3: Пожар.
2: Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, впереди выходные, и прежде чем мы с вами распрощаемся до понедельника, увидел новость о том, что ученые проанализировали. Ну, обычно они этим занимаются, проанализировали.
3: Анализировали, да, анализировались, да, так.
2: 574 тысячи ночей сна у 85 тысяч человек. Ну, то есть это серьезная работа.
3: Они не спали ночами, анализируя чужой сон, я правильно понимаю?
2: Да, судя по всему. Короче, выяснили, что тот самый восстановительный сон после недосыпа, например, в выходные дни, снижает риск ранней смерти у тех, кто регулярно спал мало и не компенсировал это отдыхом, риск смерти выше. А тех, кто добавлял после недосыпа, условно, там, час сна или даже больше, ну, то есть в субботу отосплюсь, знаешь, есть такие люди. Вот, оказывается, что, ну, если уж совсем грубым языком говорить, то даже хотя бы такая тема точно помогает, ну, избежать, так сказать, близости скорой смерти.
3: Олег,
2: если не досыпаете в будни.
3: Ты же понимаешь, что ты в зоне риска.
2: Я в зоне риска по-любому.
3: Ты постоянно не досыпаешь.
2: На выходных я тоже не досыпаю, получается. Вот. Потому что в воскресенье записался на футбол, хотя
3: поэтому,
2: работаю
3: друзья,
2: до 4
3: утра. Звоните нам почаще. Ну, мало ли. Каждый день слушайте Волгоград FM. Каждый день может быть последним. Так, у меня, значит, новость быстрая такая, следующего характера. Рыбаки поймали редчайшего двухцветного лобстера. Смотри, как он выглядит.
2: Редчайший двухцветный лобстер, который, по сути, посередине прям линия.
3: Четкая линия. Как будто вообще по лазерной линейке.
2: Слева черный. Справа.
3: Ну, рыжий такой классический цвет, да, лобстерский. Ну, судя по всему, мы с Олегом ни разу не видели лобстера. Сидим, умничаем.
2: Классический цвет лобстера.
3: Классический, да. Значит, необычная ракообразная попала в сети 16 апреля. Решили, значит, в итоге та компания, которая его поймала, решила не отправлять лобстера в кастрюлю. Аллилуйя! Передала его в аквариум научного центра. После завершения реконструкции аквариума двухцветный лобстер станет частью публичной экспозиции. Угу. Ну, тоже, конечно, интересно. Ну, в общем, объясняют, давайте вернемся к этому, к моменту, как же так вышло. Появление двухцветного лобстера объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые, даже ярко-розовые особи. Вот, поэтому, ну, вот такая двойная расцветка еще, и вот когда четко пополам, встречается очень редко. И представители рыболовной компании назвали находку поразительной. Порадовались, что лобстер теперь будет радовать посетителей аквариума, а не окажется в чьей-то тарелке. Да, остальных вам не жалко, да? Вот этих обычных.
2: Обычных.
3: Тоже мне.
2: Тоже по расцветке, кстати, прикольно. Чаще всего у котов случается вот эта тема, когда неожиданно у них там...
3: То сердечко, то как будто вот такие...
2: То челка, как у Гитлера, да.
3: Да, вот. Это мы тоже все видели.
2: Да, короче, у них, мне кажется, да, тоже там икринки, да, совмещаются разные. Вот.
3: Ну, пусть икринки, Олег,
2: они
3: хорошо.
2: Они же так размножаются, нет?
3: Да.
2: Или
3: да,
2: откладывают яйца, я не знаю, просто...
3: Да, Олеж, да.
2: А, ребят, надо таблетки выпить.
3: Звоните
2: все-таки. Звоните
3: 112.
2: Пропустил я прием сегодня.
3: Пожалуйста.
2: С вами была Дина Косичкина, здесь я помню.
3: И Олег Шарапов.
2: Выходных вам хороших.
3: Волнительно, увидимся ли мы в понедельник.
2: Классно. Ну, если что... Ну, ладно, если что, и все, то и прочее.
3: Все, он уже не может формулировать мысли, ребята. Звоните в 112.
2: Да. Всем пока.
3: Можете высыпаться все-таки, Олеж.
2: Ну, сейчас высыплюсь,
3: да. Уже посыпался.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Эксперт из китайского центра Паньгу Суи Циньдо отметил, что надежные поставки российских энергоресурсов укрепляют энергетическую безопасность Китая на фоне мирового кризиса. Он подчеркнул, что двусторонний товарооборот уже третий год превышает 200 миллиардов долларов, а Китай уже 16 лет остается крупнейшим торговым партнером России. По мнению эксперта, визит Владимира Путина в КНР ускорит реализацию совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, Арктике, цифровой экономике, промышленности и финансах. Партия пенсионеров продолжает настаивать на реализации своего предложения о бесплатном посещении учреждений культуры для пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции регионального парламента Евгений Кореликов.
7: Речь идет о том, чтобы пушкинскую карту с ее ежегодным лимитом смогли получать не только молодые люди, но и пенсионеры, для которых можно предоставить дополнительные дистанционные опции. Например, покупку в Эрмитаже и Третьяковской галерее копий любимых картин и альбомов с репродукциями.
6: С 1 июня волгоградцы могут подать заявление на новую семейную выплату до 1 октября текущего года. Претендовать на нее могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, где родители в прошлом году были официально трудоустроены, платили НДФЛ и не имеют долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации. Заявление можно подать через госуслуги в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ. Выплата предоставляется раз в год. Право нужно подтверждать ежегодно. Документы фонд запрашивает сам, но иногда могут понадобиться дополнительные справки. Как сообщает администрация Волгоградской области, на форуме «Волга» было подано свыше 2500 заявок от жителей России и 85 других стран, из которых 1666 от россиян, 857 от иностранцев, пишет «Волгоградская правда». Направление «Работающая молодежь» сконцентрируется на формировании активных команд, способных воплощать социально значимые проекты как на своих рабочих местах, так и в местных сообществах. Программа форума насыщена образовательными, спортивными, культурными и досуговыми активностями, каждая из которых направлена на патриотическое воспитание молодежного поколения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен. Инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Знаете, бывают такие ситуации, когда слова вообще не нужны. Например, когда на танцполе включается такой трек, что разговоры прекращаются сами собой. И в ход идут только взгляды, кивки и тот самый жест, когда поднимается рука и палец просит диджея: «Не выключай, умоляю». Вот эта песня как раз-таки про это, про язык тела Али Фармана и Рамина Миллер «Body Talk». Ну а теперь, раз уж языки все равно отдыхают, скажу пару теплых слов без музыки. Друзья, всем привет, кто сегодня 22 мая добрался до Волгоград FM. Пятница – шикарный день, день, когда будильник в любом случае проигрывает войну, ну а вечер обещает быть длиннее рабочего совещания. А, в общем, пусть у кого-то сегодня шашлыки, у кого-то диван с сериалами, а у кого-то просто пара свободных часов без работы. Главное, чтобы этот день и вечер был именно ваш. Ну, а я чуть-чуть скрашу его отличной музыкой. Впереди у нас Tokyo Hotel, Yearbooks, Frey Radings, Zivert, Zane. Ну и на закончик послушаем Vintage Culture Gaps с треком Lost. Всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39, 26 05 39.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +31, ночью до +19.

0: Вечер. Наконец-то диван, но список сериалов, которые советовали друзья, растет быстрее, чем кредитная история в «Черную пятницу». Кажется, одной жизни мало, чтобы это все досмотреть. Но не надо сдаваться, друзья мои. Надо листать контент методично и по кадрам. Собственно, как и советуют Робин Шульц и Топик. One by one. На 101.5, кстати, эта методика подходит еще и для радио. Для Волгоград FM. Будем слушать песни одну за одной. Фрэнк Монтана и Макси Би далее. Эверн Сайнс, You Left Me. А также Богдан Медведев чуть ранее. Broken Heart.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: так. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: I am paid to exist.

0: Говорят, что деньги не пахнут, и на хлеб их не намажешь. Что? С чем, в принципе, я согласен. Но знаете, что точно пахнет победой? Чувство, когда никому ничего не должен, просто существуешь и кайфуешь. Так что забирайте свой оклад, в кавычках, за нахождение в моменте. Брукс Экстиан только что Pay to Exist. Ну, а мы летим в финал этого часа, где нас уже ждет мод с работой «Намек на нас», а также Marlon Rudet, чуть ранее «Anti-Hero».
1: Реклама.
2: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM 101.5.

0: знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время.
3: 12 часов.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россельхознадзор с 22 мая текущего года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как сообщается в ведомстве, ограничение вводится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Партия пенсионеров уделяет особое внимание развитию региональных сетей потребительской кооперации. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кариликов,
10: при отсутствии гигантских производств, больших транспортных издержек, цены потребительских кооперативов будут намного ниже. Партия пенсионеров уверена, что именно здесь можно практиковать дотации государства для снижения цен. Даже один такой магазин низких социальных цен поможет наиболее бедным людям покупать качественные продукты, а сельхозкооперативам выращивать, совместно перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию.
9: В Волгоградской области раскрыто преступление, в результате которого местный житель лишился почти 5 миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Злоумышленники из Екатеринбурга выдавали себя за сотрудника торговой фирмы, занимающейся поставкой иномарок из-за границы. После заключения электронного договора покупатель передал более 4 миллионов рублей, а позже еще 500 тысяч рублей на якобы таможенную пошлину. После перевода денег связь с продавцом прекратилась. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга в Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 20 мая на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Формы запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 до 22 часов на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушениям данного запрета будут применяться штрафные санкции. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер. Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Знаете, это чувство, когда утром открываешь холодильник в надежде на праздник, а там, ну, так скажем, эхо и одинокий лимон, который помнит еще прошлый Новый год. Внутри такая же пустота, как в кошельке после подписки на все стриминги сразу. Вот примерно и об этом и поет и Бен в своей композиции «Hollow». Правда, немножко о другой пустоте, о душевной, которую мы душевно заполняем на волнах Волгоград FM. Далее Арлан Рокстон, «Vertigo». Также появится Билли Айлиш с балладой «Birds of a Feather». Ну и на закусочку «Fastboy» «This Feeling». Это Волгоград FM. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 600-06-81.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
12: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Знаете, рабочая неделя всегда тянется, как резина от рогатки. А последний час перед выходными всегда ощущается длиннее, чем пересказ всех серий «Санта-Барбары». Хватит ждать, друзья мои. Да и вообще, ждать — это не про этот трек. Боб Синклер и Киеза на 101.5. Середине часа «I Can't Wait». Но мы сами тоже ждать не будем, а сразу выдвинемся вперед. Тем более, что там уже ожидает группа «Риальто» с работой «No One Leaves This Discotheque Life». А также «Vision VXira». После паузы сразу на «It's All Lonely». Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чирантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
4: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Привет, соседка, а вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленения 34.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: представим ситуацию, друзья мои. Пятница, офис, кондиционер дует в спину, стул скрипит, история о том, как он видел лучшие времена. В телефоне фотка из прошлого отпуска, где есть пальмы, смузи и никаких тебе дедлайнов. Это я к чему? Это я к тому, что красивые места все-таки существуют. Это даже не я к тому, а Тиесто и Брианна и Грейс на 101.5. Просто они, эти самые красивые места, сейчас в другой вкладке браузера. Beautiful Places. Только что, ну а мы летим в финал этого часа, где вместе с Deep End и Грэмом Кэнди подождем лето. Waiting for the summer. Через пару минут.
1: Реклама.
2: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс-успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
10: выходит на правах рекламы.
11: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
3: Твое время. 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
7: Информационный конвейер.
8: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Партия пенсионеров продолжает настаивать на реализации своего предложения о бесплатном посещении учреждений культуры для пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции регионального парламента Евгений Карериков.
9: Речь идет о том, чтобы пушкинскую карту с ее ежегодным лимитом смогли получать не только молодые люди, но и пенсионеры, для которых можно предоставить дополнительные дистанционные опции. Например, покупку в Эрмитаже и Третьяковской галерее копий любимых картин и альбомов с репродукциями.
8: Федеральное агентство водных ресурсов утвердило режим работы Волгоградского гидроузла на период с 21 мая и до особого распоряжения, пишет «Волгоградская правда». График сброса воды на Волжской ГЭС на конец мая текущего года утвердили Росводресурсы на заседании накануне. Причина – приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в мае ниже нормы. Напомним, с 15 мая нормы расхода воды начали постепенно снижать с 23 тысяч кубометров в секунду до 19 тысяч. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама.
10: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: представьте ситуацию. Утро, гостиница, выселение в 12.00 и в 11.59 назревает философский вопрос. Продлевать номер или же все-таки нести чемоданы на выход? Вот Леони и Каллум Скотт эту дилемму, точнее, решили кардинально. Они выбрали третий вариант – поджечь номер, залить его водой и плясать на пепелище, прося счет. Звучит, конечно, безумно, но в наушниках залетает отлично. Главное, не советую так делать в реале, ну, потому что как за это как бы статья. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Пятница продолжается, 22 мая сегодня. Ну, а впереди у нас Dua Lipa, Blow Your Mind, также появится Adam. Ну и на закусочку John Summit, Shades of Blue, через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
7: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
11: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +14.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло.
4: Да, здравствуйте, вот опять дозвонился. Да хотел узнать по поводу ТНТ-4, либо «Халал Джулион». Какие предпочтения, что, мне кажется, лучше выбрать?
3: Слушай, тут надо смотреть, вот я сразу стараюсь смотреть максималку, почему объясню, потому что в минималке они не интересны ни та, ни другая, конечно, это так чисто, просто купить новый автомобиль. Что касается максимальных комплектаций, там у Хавейла очень много плюшек поднавалили, у него еще сейчас вышел обновленный салон, и я смотрю, вот просто когда свою машину забирал, очень много людей забирают именно обновленный. Я говорю, в чем прикол? Они говорят, ну вот салон поинтереснее. Не стал. Я говорю, ну ладно, окей, а остальное что-нибудь поменялось в этой лемоновской платформе? Нет, особо там как бы, там с двигателем какие-то небольшие манипуляции были, ну, собственно, вот и все. То есть здесь, как бы для меня и то, и другое, являясь продуктом уже отечественной сборки, самое главное у меня вопрос, чтобы не навредили, что называется, не сделали хуже. Но вот пока по результатам первых там обкаточных тестов и того, что люди говорят, Джулион поинтереснее. Но это, опять же, если мы рассматриваем комплектацию, складывая,

0: разница в цене получается относительно небольшая.
1: Ну да, они примерно соответствуют. Как раз максималки рассматриваем.
0: Ну и могу сказать только от себя добавить, тоже как бы с прошлого года мы обсуждали по этим платформам, вообще у Джолика с запасом прочности поинтереснее оказалось, опять же, по результатам того, что мне рассказали ребята, которые в каршеринге их юзают как юрлица и в такси. Потому что, ну, единственные, кто более-менее проверку временем прошел, но тоже, опять же, не идеально.
1: Все, спасибо за ответ.
0: Не за что. Удачи вам в выборе. Да, благодарю. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Еще с одним слушателем сможем поговорить. Поэтому, пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. С удовольствием будем обсуждать. И еще хотел сказать, что сейчас вот у многих уже, да, отслеживается, политика меняется. Многие производители думают, где производить сейчас автомобили. Но и потащили автомобили европейские из Китая. Новые. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да-да-да, слушаю.
2: Меня зовут Антон. Хотел бы с вами поделиться опытом эксплуатации Черетига 7 Pro Max.
0: Так.
2: Вот. Проехал на данной машине за 2 года 40,5 тысяч километров. Угу. За время эксплуатации пришлось поменять турбину, рулевую рейку, компрессор кондиционера. Ходовку 2 раза полностью меняли. Ну и так по мелочи все. По электрике, то есть вентиляторы отказывали, полностью все, приборная панель горела, ошибки, АБС, помощь спуска подъема, ошибка коробки передач, ну, глюк.
0: Так.
2: Вот. Как бы справились? Вот так вот. И хотел бы, как справились, только сервис, только туда ездить и все. Ну, только в сервисе занимает это, чтобы приехать, они сервисное время не меньше 4 часов занимает.
0: Ну, понятно, да.
2: Да, просто у данной машины, просто, я так понимаю, очень мягкая ходовка, ее вкинули сюда, так, лишь бы была. Вот. И вот хотел бы еще вас спросить, что бы вы посоветовали поменять, на какой автомобиль?
0: Семерка чем брала? Тем, что она прямо вот по крайнему ценнику рынка шла и доступных денег стоила, на нее очень много потребителей пересело. Да, к сожалению, не идеальная платформа, и сами по себе вот эти вариации на тему Т1Х у Черри в разных интерпретациях, они муссируются и тут, и там. Во всех направлениях своих суббрендах они использовали ее постоянно. К сожалению, я не сказал бы, чтобы она вообще была идеальная, там, какая-то надежная. Вот вы с этим тоже столкнулись. А бюджет, самое главное понимать, и опционал какой нужен. Если это бюджет в районе 2,5-3 миллиона рублей, ну, к сожалению, тут выбор будет небольшой. Вот сейчас я пересел тоже на производителя, тоже смотрел себе, может быть, что-то взять типа Тенетов, но пересел в итоге на Хавейл, потому что там больше плюшек было, ну, чуть подороже, но зато с блокировками, со всей штукой. Сейчас пойдет обновленный Дарго в этом году, он тоже будет где-то в этом же бюджете тереться. И там уже будет понятно хотя бы, насколько он интересен будет в долгосрок. Остальные машины более-менее приличные, убежали уже за 3,5 миллиона рублей. И, к сожалению, да, это как-то просто все это не выглядит. Еще как вариант можно посмотреть «Атласы» у «Джили». Но мне ожидалось больше динамики от этого автомобиля. К сожалению, я ее не получил. Ну и салон поинтереснее в плане материалов. Возможно, что и «Черри», ну, «Тенеты» теперь уже будут добавлять те материалы, которые у них в «восьмерках» идут, и в «семерке» тоже. Вот надо будет смотреть по 26-му году. Если машина пока у вас гарантийная, я бы пока катался, да, это все, конечно, не очень приятно из того, что вы рассказали. Но по факту сейчас быстро скидывать автомобиль очень невыгодно, правда. Тем более китайский.
2: Большое спасибо, Александр. Всего доброго, до свидания.
0: Не за что. Спасибо и вам за внимание. Благодарю, друзья и слушатели. Конечно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.
3: Хит твоего города на Волгоград FM.
5: Seni görsem ben demeyi, yürek soğular soru demeyi.

0: Знаете, говорят, ртуть – это единственный металл, который не поддается контролю, как и, собственно говоря, некоторые девушки. Вот, например, знакомая ситуация, договорились о встрече на 7, а в итоге как ртуть, то там, то здесь не поймаешь. Но вот Ваня Дмитриенко об этом знает все и вся. Вот даже песню про это написал. Ну, а мы с вами двигаемся далее. Chapel Rome с треком Good Luck Baby на горизонте. Также поет Феликсин и Софи Элис Бекстер Ready For Your Love. Ну и про следующее лето Домена Давид уже готов исполнить после короткой паузы Next Summer. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский. Пушкина 39D.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: называется «Missional E-All». Называется композиция, песни, которые... после которой хочется проверить свои знания в интернете. Ну, а мы с вами летим далее. Финал этого часа «Десиз» и «Теодора» с мелодрамой появится. А еще нырнем в океан. Алекс Зиба и «Португал» «The Man Dive Into The Ocean». Делай громче.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
9: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
10: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 14 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP, платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей, и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Партия пенсионеров уделяет особое внимание развитию региональных сетей потребительской кооперации. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
8: При отсутствии гигантских производств, больших транспортных издержек, цен потребительских кооперативов будут намного ниже. Партия пенсионеров уверена, что именно здесь можно практиковать дотации государства для снижения цен. Даже один такой магазин низких социальных цен поможет наиболее бедным людям покупать качественные продукты. А сельхозкооперативы выращивать, совместно перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию.
7: Ведущий федерального канала СТС Александр Белькович побывал в Волгограде и назвал места, где можно вкусно поесть. Среди открытий ведущего – горчичное мороженое, кофе на арбузных семечках, сорокинский пряник, окрошка с раками на квасе, паста с волжскими раками и котлеты по-волгоградски. В эфир травел-шоу «100 мест, где поесть» выйдет в субботу 23 мая в 10 часов на СТС. Школьные музеи Волгоградской области стали претендентами за победу в всероссийском конкурсе, организованном Российским обществом знания при поддержке Минпросвещения Российской Федерации. Всего на конкурс поступило свыше 4000 заявок со всей страны, и 24 из них от образовательных организаций Волгоградской области. Наибольшее количество заявок подано в номинации «Лучшая экспозиция», посвященная памяти защитников Отечества. Финальные испытания и церемонии награждения пройдут в октябре на форуме «Память жива» в Москве. Все участники получат методическую поддержку, победители – современные выставки. Точное оборудование. Как пишет «Высота 102», с полигона Капустин-Яр в Астраханской области запустили баллистическую ракету в рамках совместных ядерных учений России и Белоруссии. Расчет ВС Белоруссии выполнил практически пуск ракеты с комплекцией «Искандер-М». В учениях задействовали наземную, морскую и авиационную составляющую, провели пуски межконтинентальных, баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Все задачи выполнены, ракеты достигли своих целей. Президент Владимир Путин отметил, что Россия не стремится к гонке вооружений, а ядерная триада поддерживается на уровне необходимой достаточности. Все работы идут по плану. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Знаете, иногда достаточно одной всего лишь искры, чтобы все вспыхнуло. Особенно если это искра харизма Бруно Марса. И он не обещает, он намекает, и намек этот звучит очень даже убедительно. «I Just Might» называется композиция. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои, 22 мая, пятница на календаре. Сегодня, кстати, Международный день биологического разнообразия, представляете? Этот день обожают биологи. Почему? Да потому что, наконец-то, можно официально сказать, да, все виды равны, но некоторые все же чуть равнее. Продолжаем передвигаться по волнам Волгоград FM. Лирик с кассетами прямо на горизонте. Чуть ранее Аннабель Инглунд предложит заняться делом «Get Busy». Ну и чуть-чуть охладимся. Биг Стоп Лак и Пост Малон после паузы. Кол, доставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
2: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский. Пушкина 39D.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует восток.

0: Есть такой закон подлости. Чем больше стараешься, тем меньше получаешь. Перерабатываешь, выгораешь. Помогаешь всем, потом сам в долгах, естественно. Успеваешь везде, умираешь от усталости в пятницу вечером. Ну, а есть и другой закон, который предлагает Брукс Экстиен. И выглядит он максимально, конечно, нагло. Дескать, каждый твой вдох – это уже доказательство твоей ценности. Представляете, если бы все получали деньги за то, что просто дышат, ну, все бы уж давно жили на яхтах, наверное. Биби Рекса и Фейтлесс далее. New Religion, а также Медуза, Don't Wanna Go Home. Через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: Какой надежный кирпич для дома?
9: Конечно же, это «Строма».
10: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: На первом свидании всегда немного неловко, согласитесь. Нужно поддерживать беседу, там, шутить, казаться умным, ну куда же без этого. Но для этого существует универсальный язык, который понимают абсолютно все. Язык тела, он не врет и не требует слов. Обычно, точнее, о нем как раз-таки и поют Алиф Фарбен и Рене Миллер. Более так называется композиция. Ну, а я, друзья мои, предлагаю вам отправиться в прошлое, как я люблю это делать, 2001 год, и послушать композицию Шилли Рэй Хепнер «Dream of You». В самом финале не забудь сделать громче.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: FM. 101.5. Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года букмекеры и тотализаторы обязаны отказывать в приеме ставок в доступе в игровой зал лиц, включенных в реестр самозапрета на азартные игры. Это станет лицензированным требованием. Владельцы пунктов приемов ставок должны будут размещать информацию о порядке включения и исключения из реестра, а также QR-код на страницу госуслуг для установки самозапрета. Перечень лиц с самозапретом будет вести единый регулятор азартных игр, обновляя его дважды в сутки. Заявление на самозапрет можно будет подать через МФЦ или госуслуги. Снять запрет можно будет не ранее, чем через год. Партия пенсионеров продолжает настаивать на реализации своего предложения о бесплатном посещении учреждений культуры для пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции регионального парламента Евгений Кареликов.
5: Речь идет о том, чтобы пушкинскую карту с ее ежегодным лимитом смогли получать не только молодые люди, но и пенсионеры, для которых можно предоставить дополнительные дистанционные опции. Например, покупку в Эрмитаже и Третьяковской галерее копий любимых картин и альбомов с репродукциями.
4: В Волгоградской области стартовала программа «Земский тренер» для укрепления кадрового потенциала в сельской местности. Первые два тренера уже получили по 1 000 000 рублей и переехали в Светлоярский и Среднеохтубинский районы, заключив контракты на 5 лет. Программа предусматривает выплату при трудоустройстве в населенные пункты до 50 тысяч человек, работу в спортивной организации и обязательное проживание в выбранном регионе. Инициатива решает кадровый дефицит, поддерживая развитие более 200 спортивных объектов в регионе и реализуется в рамках нацпроекта «Спорт России» за счет федерального и регионального бюджетов. В Севастополе на базе комплекса «Новый Херсонес» прошло всероссийское совещание директоров парка «Россия. Моя история». Волгоградский исторический парк поделился опытом патриотического воспитания и исторического образования. За последние годы команда создала более 35 мультимедийных выставок, провела около 400 мероприятий и приняла свыше 240 тысяч посетителей. Реализованы проекты «Профкомпас» для тысяч молодых людей и «Лаборатория будущего», охватившая 12 тысяч школьников. Парк сотрудничает с образовательными организациями, организуя онлайн-уроки, экскурсии, квесты, VR-аттракционы и цифровые реконструкции. В будущем году к десятилетию парк обновит экспозиции, внедрит игровые механики, интерактивную графику и новые программы для младших школьников. МБУ «Северная» продолжит обустройство нижней террасы набережной от памятника морякам Волжской военной флотилии Броникара ПК-13 до моста через Волгу в центральном районе Волгограда, сообщили в мэрии. По контракту подрядчику предстоит произвести мощение тротуаров, обустроить велосипедную дорожку, создать площадки для уличных занятий спортом, обустроить детскую площадку и возвести летнюю сцену. Кроме того, на территории высадят зеленые насаждения, продолжат сети электроснабжения, поливочную и ливневую канализацию, а также обустроят парковку. Работы будут проведены в текущем году. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.
6: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если у телефона разбит экран, никто не продолжает им пользоваться и надеется, что трещины сами зарастут. Отношения работают примерно точно так же. Но почему-то с разбитым сердцем люди продолжают ходить годами, тыкают в осколки и удивляются, что больно. Богдан Медведев предлагает сменить тактику. Вместо того, чтобы бесконечно перебирать старые обиды, искать виноватых, можно поступить проще. Признать поломку и починить. Вот, в принципе, и все. Broken Heart. В начале часа. Ну, а сегодня пятница. Напоминаю, пятница. Не буду рифмовать. 22 мая. Рифмовать не буду, но зато расскажу, что далее. «Елка» с композицией «Проще». Чуть ранее здесь Алан Уокер и Изабелла Мелкман. «Broken Strings» и на закусочку «Two Colors» «Mad World» через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +14.

0: Друзья, есть два типа людей. Те, кто листает переписку бывших, и те, кто врет. А если ваш партнер говорит, я просто занят, но у него аватарка сменилась 3 раза за час, включайте режим детектива. Ива Макс знает, как спалить фальшивку. Спот и фейк на 101.5. Ну, а далее немного абракадабры от Леди Гаги. Также появится группа One Republic с работой Give Me Something. Ну и на закусочку BTS Swim. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский. Пушкина 39D.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: знаете, это чувство, когда будильник звонит седьмой раз, а вы договариваетесь с совестью, что еще пару минуточек. Это же не предательство, да? Через час вы уже в метро, кофе на одежде, и какой-то оптимист кричит: «Хорошего дня!» В Nice Bros решили, раз каждый день это день сурка, пусть хотя бы бит будет бессмертным. «Every Single Day» называется. Композиция отличная, между прочим, но мы с вами направляемся в финал этого часа. Послушаем Эда Ширана с великолепным треком «Shape of You», а еще направимся в поместье Элвис Пресли, пусть и, так скажем, ментально. «Yearbooks», «Graceland» через минуту.
1: Реклама. Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
1: Вырастешь, поймешь.
3: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: «Волгоград-ФМ», с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила закрепить в стране понятие «социальный суверенитет», способность страны самостоятельно развивать человеческий потенциал, опираясь на собственные ценности и институты, а не копируя зарубежные модели. Профсоюзы подчеркнули, что расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку – это инвестиции в будущее, а не издержки. Концепцию социального суверенитета предлагается закрепить в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и работодателями на 2027-2029 годы. Партия пенсионеров уделяет особое внимание развитию региональных сетей потребительской кооперации. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кареликов.
9: При отсутствии гигантских производств, больших транспортных издержек, цены потребительских кооперативов будут намного ниже. Партия пенсионеров уверена, что именно здесь можно практиковать дотации государства для снижения цен. Даже один такой магазин низких социальных цен поможет наиболее бедным людям покупать качественные продукты. А сельхозкооперативы выращивать, совместно перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию.
8: Компания «Арчидопродукт» из Волгоградской области, известная производством зерновых хлопьев, муки и круп, приняла участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая прошла в Китае. Это событие прошло при поддержке Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Волгоградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На фестивале были представлены более 100 российских производителей из 37 регионов. Компания привлекла внимание местных жителей, предпринимателей и представителей власти. Они отметили высокое качество продукции и ее яркую упаковку, специально разработанную для китайского рынка. В Волгоградской области раскрыто преступление, в результате которого местный житель лишился почти 5 миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Злоумышленники из Екатеринбурга выдавали себя за сотрудника торговой фирмы, занимающейся поставкой иномарок из-за границы. После заключения электронного договора покупатель передал более 4 миллионов рублей, а позже еще 500 тысяч рублей на якобы таможенную пошлину. После перевода денег связь с продавцом прекратилась. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга в Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 22 мая в Минпромторге в Российской Федерации представят план развития промышленного потенциала Волгоградской области. Проект защитит руководитель регионального комитета промышленной политики Владимир Шкрупелов, который проходит стажировку по программе «Федеральная практика». Участие в программе дает доступ к передовым решениям и позволяет обсуждать актуальные задачи с коллегами. Главная цель – рост промышленного потенциала, создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Особое внимание уделяется модернизации производства. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: бит. И мы их, естественно, поддержим. Galaxy на 101.5 в начале часа. Ну и поскольку сегодня пятница, и вечер все ближе и ближе, настроение, безусловно, поднимается. Ну и, соответственно, также добавляет огоньку и наш любимый музыкальный исполнитель Мод в первые 30 минут. Намек на нас. Чуть ранее здесь Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places, и раньше них Somber 12 to 12 через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК Волгомол. Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
5: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца мая 2026 года.
8: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
9: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность

0: Друзья, есть три вещи, которые разрушают психику. Уведомление с работы, попытка сесть на шпагат после 30. И вопрос, а с кем это она была на фото? Чимин предлагает не лечить это, а упаковать в красивую мелодию. А отныне ревность звучит дорого. Я бы добавил дорого-богато. Летим далее. Вэлн Рокстон с работы Vertigo, прямо по курсу. Чуть ранее Vintage Culture Gaps, Lost и... На закуску отправимся за мили отсюда. Оффенбах, Miles Away, не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фаба.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
10: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов «Воя», «Эволют»,

Crocs, Ceres, Dipal, Avatar. Шесть технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ну что ж, моя Мишель на 101.5 сегодня решила, что иногда это как раз-таки про пятницу. То любим, то ненавидим, то снова включаем этот трек. Ладно, Мишель, бывай. Ну, а вы, мои дорогие, берегите свои иногда как можно больше отличных поворотов. Все, смываемся, получается, в выходные. Всем приятно их провести, отдохнувшими, чтобы вы вернулись уже в понедельник. Всех обнял, всех приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Не будет на стенах у нас перелома.
9: Не будет, если кирпич выберешь строма.
10: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Эксперт из китайского центра Паньгу Суи Циньдо отметил, что надежные поставки российских энергоресурсов укрепляют энергетическую безопасность Китая на фоне мирового кризиса. Он подчеркнул, что двусторонний товарооборот уже третий год превышает 200 миллиардов долларов, а Китай уже 16 лет остается крупнейшим торговым партнером России. По мнению эксперта, визит Владимира Путина в КНР ускорит реализацию совместных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, Арктике, цифровой экономике, промышленности и финансах. Партия пенсионеров продолжает настаивать на реализации своего предложения о бесплатном посещении учреждений культуры для пенсионеров. Как рассказал руководитель партийной фракции регионального парламента Евгений Кареликов.
6: Речь идет о том, чтобы пушкинскую карту с ее ежегодным лимитом смогли получать не только молодые люди, но и пенсионеры, для которых можно предоставить дополнительные дистанционные опции. Например, покупку в Эрмитаже и Третьяковской галерее копий любимых картин и альбомов с репродукциями.
5: С 1 июня волгоградцы могут подать заявление на новую семейную выплату до 1 октября текущего года. Претендовать на нее могут семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, где родители в прошлом году были официально трудоустроены, платили НДФЛ и не имеют долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации. Заявление можно подать через госуслуги в клиентской службе Социального фонда России или МФЦ. Выплата предоставляется раз в год. Право нужно подтверждать ежегодно. Документы фонд запрашивает сам, но иногда могут понадобиться дополнительные справки. Как сообщает администрация Волгоградской области, на форуме «Волга» было подано свыше 2500 заявок от жителей России и 85 других стран, из которых 1666 от россиян, 857 от иностранцев, пишет «Волгоградская правда». Направление «Работающая молодежь» сконцентрируется на формировании активных команд, способных воплощать социально значимые проекты как на своих рабочих местах, так и в местных сообществах. Программа форума насыщена образовательными, спортивными, культурными и досуговыми активностями, каждая из которых направлена на патриотическое воспитание молодежного поколения. С началом дачного сезона в текущем году владельцы участков Волгоградской области обязаны соблюдать новые требования законодательства. Контроль за исполнением норм ужесточен, инспекторы будут использовать дистанционное зондирование и беспилотные летательные аппараты. Среди некоторых требований септики должны быть сертифицированы, герметичны и доступны для откачки. Шум разрешен по будням с 8 до 21 часа, по выходным с 10 до 22 часов. Нарушения фиксируют представители СНТ и передают в полицию. Разведение парнокопытных животных запрещено. Пасека только с забором и ветпаспортом. Самовольный захват участка приведет к штрафу от 1 до 1,5% кадастровой стоимости. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Свим с композицией Mr. Know It All только что звучал для нас и для нашего классного зажигательного настроения. А еще оно у нас тут невероятно прекрасное, потому что мы с вами находимся сейчас в этом пятничном вечернем эфире. А это означает только то, что рабочий день подошел к концу. И не просто рабочий день, а целая рабочая неделя. И теперь мы уходим на прекрасные выходные отдыхать и расслабляться. И в студии тут с вами я, Виктория Сотникова. В ближайшие два часа буду наслаждаться классной музыкой в нашей прекрасной компании. Поэтому слушаем. Впереди нас ждут Рехаб и Пеликан, Зейн и через пару минут Vision VXR с композицией Not So Lonely, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101.5.
3: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
6: Весна! В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина, Волжский, Пушкина, 39D.
7: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина, 65B/1 и проспект Жукова, 94D. Fresh.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
11: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Сейра с композицией «Stumbling In» играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И по праздникам, конечно же, да, пробежимся сегодня. Вот есть день основания Третьяковской галереи. И это такой хороший повод, знаете, вспомнить о различном виде искусства, подумать, да, о тех самых произведениях, которые вас вдохновляют, вспомнить каких-то художников, может быть, еще у кого-то, различных деятелей, которые вас сильно привлекают. Может быть, вы даже с кем-то обсудите сегодня различное творчество. Ну, а если вдруг вам нужно вдохновение, чем покушать сегодня вечером, да, какой салатик себе приготовить, вот можно день винегрета, например, отмечать тогда сегодня, или из десертов день ванильного пудинга. Ну, а также можно день покупки музыкального инструмента себе устроить, если вдруг вы ждали того самого дня, когда вы совершите этот шаг, да. Ну, а самое главное, будем радовать себя не только музыкальными инструментами, но и музыкальными произведениями. Впереди нас ждут The Second Voice, Sabrina Carpenter, и через пару минут Flight Facility с композицией Trouble, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
4: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
5: Категория 0+.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленения 34.
11: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
12: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
14: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
15: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
16: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Лиса с композицией Moonlight Flow играла только что для нас, для нашего хорошего настроения. И, конечно же, мы тут с вами обсуждаем самые разные истории. И вот есть исследование, которое мне не очень нравится. В общем, треть россиянок, оказывается, в качестве подарка от мужчин получают шаурму и роллы. И мужчины считают, что это полноценный презент. Также они считают, что их чистоплотность и неразбрасывание грязных носков по квартире тоже достойны считаться подарком. Ну и 16% еще рассматривают, что в качестве дара достойно считаться их хорошее отношение к женщинам. В общем, очень странные категории, очень странные подарки. Не знаю, как они вообще к этому пришли. Ну, а самыми популярными подарками все так же остаются цветы, гаджеты и сертификаты в магазинах. В общем, такие, так скажем, уже действительно подарки остаются популярными подарками. Ну, а все остальное, не знаю, конечно. Надеюсь, что у этих мужчин все хорошо, и однажды они поймут, что такое хорошее отношение и уважительное отношение к другим. Так, ну а впереди мы с вами будем слушать прекрасную музыку, а это Ваня Дмитриенко, Адам Ламберт и через пару минут Брукс Экстин с композицией Pay to Exist, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Привет, соседка, а вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
9: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
10: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
11: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
12: 12+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россельхознадзор с 22 мая текущего года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как сообщается в ведомстве, ограничения вводятся до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Партия пенсионеров уделяет особое внимание развитию региональных сетей потребительской кооперации. Как рассказал руководитель партийной фракции Волгоградской областной думы Евгений Кореликов,
8: при отсутствии гигантских производств, больших транспортных издержек, цен потребительских кооперативов будут намного ниже. Партия пенсионеров уверена, что именно здесь можно практиковать дотации государства для снижения цен. Даже один такой магазин низких социальных цен поможет наиболее бедным людям покупать качественные продукты, а сельхозкооперативам выращивать, совместно перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию.
7: В Волгоградской области раскрыто преступление, в результате которого местный житель лишился почти 5 миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Злоумышленники из Екатеринбурга выдавали себя за сотрудника торговой фирмы, занимающейся поставкой иномарок из-за границы. После заключения электронного договора покупатель передал более 4 миллионов рублей, а позже еще 500 тысяч рублей на якобы таможенную пошлину. После перевода денег связь с продавцом прекратилась. Полиция задержала 33-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга в Свердловской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 20 мая на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Форм запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. Особый режим будет действовать с 10 до 22 часов на региональных и межмуниципальных трассах. Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушениям данного запрета будут применяться штрафные санкции. В Волгограде и Волжском до конца года отремонтируют улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны. Обновление ждет 6 улиц общей протяженностью 10 километров, а также участки улиц, ведущих к военным памятникам и мемориалам. На них заменят асфальт, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: композиция «Холлу» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами уже встречаемся в этом седьмом часу в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что вы в хорошем настроении, потому что у нас вечер пятницы в самом разгаре. Мы уже уходим на выходные отдыхать, проводить время просто невероятно классно. Уже хочется сказать, что проводить это лето, потому что, да, погода шепчет, можно уже отдыхать, да, куда-то выезжать. А у кого дачный сезон в самом разгаре, те вообще, наверное, самые счастливые люди, они каждые выходные на природу выезжают и там классно проводят время. Но надеюсь, что у вас запланированы самые прекрасные разные дела, и вы будете наслаждаться этим временем. Ну а впереди послушаем Кельвин Харрис, Клементин Дуглас, Аль Фарбен и Рене Миллер, и через пару минут Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бескомп с композицией Think About Us, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворожиловский торговый центр, третий этаж.
6: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
8: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: ждешь?
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, этот день будет удачным, и ваша задача не забывать об окружающих и с уважением относиться к их чувствам и желаниям. Тельцы, этот день идеально подходит для домашних дел. Вы сможете

легким, чем вы ожидали. Можно рискнуть взяться за смелый проект. Стрельцы, день складывается не просто, вам то и дело напоминает о ранее данных обещаниях, некоторые из которых вы вовсе не собирались выполнять. Козероги, в первой половине дня возможно недомогание, так что не испытывайте свой организм на прочность. Водолеи, события дня порадуют, многое дается вам легко, и этот день отлично подходит для любых манипуляций с деньгами. И рыбы, вы не можете похвастаться ни хорошим настроением, ни высоким жизненным тонусом. Больше всего вам хотелось бы провести этот день праздно и при этом не услышать ни слова критики в свой адрес. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Кейт Энула с композицией «In My Head» только что звучал для нас, для нашего хорошего настроения. И значит, киноновость есть у меня для вас. Тома Харди выгнали из Гангстерленда, сообщает издание ПАК. Криминальный хит Гая Ричи останется без своей главной звезды. Сообщается, что Том постоянно опаздывал на съемки и заставлял команду ждать его. А когда он все-таки приходил, то начинал ныть, что его персонаж уделяет слишком мало экранного времени. И иногда Харди казалось, что он еще и сценарист, и даже пытался, представляете, переписывать свои реплики. Ну и, в общем, один из продюсеров не выдержал и пригрозил своим уходом. Тогда студия встала на сторону этого продюсера и решила, что лучше уволить Тома. И сообщается, что такое поведение для актера не в новинку. Ранее он уже выносил мозг к команде «Безумного Макса» и «Фуриоси». В общем, наш прекрасный, да, любимчик Том Харди решил, что будем мы смотреть новый фильм без него. Но посмотрим, что же там получится, как же. Но надеюсь, что все-таки Том Харди в моменте одумается, да, и все-таки в следующем проекте учтет свои ошибочки. Так, ну а мы наслаждаемся музыкой. Впереди нас ждет Джон Саммит, Боб Синклер и Кайзи. И через пару минут Сирил с композицией «Follow Your Feet», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
8: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
9: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
10: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
11: В Агат РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
12: Агат. Покупай выгодно.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Композиция Warning Signs играла только что для нас и для нашего хорошего настроения. И все, теперь мы с вами подходим на этой композиции к концу этого часа. Остается совсем немного времени, и это означает только то, что нам пора прощаться. Очень быстро пролетели 2 часа, очень быстро пролетела эта неделя. Время просто мчится, летает. И если вдруг вы еще даже не начали думать о своих отпусках, то как будто бы уже пора начинать, потому что мы все знаем, билеты раскупают заранее, все бронируют заранее, и вообще самый сезон начинается, поэтому, ну, давайте уже, да, будем все-таки думать побольше об отдыхе, а не всяких разных рабочих задачах. Ну и, конечно же, будем отвлекаться под прекрасную музыку, и впереди нас ждут Кендрик Ламар и SZA, Имани, и через пару минут Богдан Медведев с композицией Broken Heart, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, хороших выходных.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
1: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж.
4: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Fresh. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94D и проспект Ленина 65B/1.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +28, ночью до +15.

0: Ритмо. Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, здравствуйте.
4: Да-да-да, доброе утро. Да, слушаю вас.
3: Хочу... Я проехал 80 тысяч на новом автомобиле, ему уже третий год, Cherry Tiggo 4 Pro на механике. И вот многие там не слышал отзывы, жаловались на эту машину. Я проехал 80 тысяч, мне очень нравится. Ага. Никаких не было нареканий, машина идеально себя ведет на дороге. И никотиновых случаев не было по машине. И
4: много удовольствия получил. А вы для себя новую версию четверки не рассматривали, прошлогоднюю?
3: Нет, я покупал машину в 23-м году.
4: Ну, летом. Это я понимаю.
3: И, вот, да, она новая, конечно, допустим, Тенет, например, да, или Cherry именно.
4: Ну, вот конкретно Cherry 4 вышла обновленная. А вы ее смотрели, катались на ней, как вообще к ней?
3: Я ездил на вариаторе, прокатился. Ну, то же самое, что и моя четверка. В принципе.
4: Ну да, просто да, рестайлинги, тут я согласен, да. Слушайте, ну если у вас нареканий нет, я вас поздравляю, да, это хорошо. И мы вот подобные статистики и мнения подбиваем всегда. Я устраивал офлайн и онлайн презентацию этого автомобиля, и мы прямо вот конкретно с владельцами четверок, которые в вашем кузове, разговаривали о том, что из себя представляет новое. И, конечно, да, перелицовка многим понравилась. Не понравился ценник, который резко подрос. И сейчас тем более. Поэтому ездить, наслаждаться, вот что я вам рекомендую. Спасибо большое за мнение, которое высказали. Хорошего дня.
3: Я купил ее за 1 700 000.
4: Я в то время,
3: да. Если он, конечно, стоит намного дороже.
4: Да, да.
3: Спасибо большое.
4: Сейчас все стоит дороже. Спасибо и вам.
5: Зовут меня Николай, город Волгоград. Вопрос такой. Hyundai Tucson. Что скажете по автомобилю, который вот 2024-2025 года обновленный?
4: Да, понятно, мы сейчас вопрос ценообразования не обсуждаем, потому что у нас иначе уйдет тут целых 2 года на обсуждение этого всего. Я скажу так, молодцы, что придерживаются своих вот этих каких-то традиционных, может быть, кому-то и непонятных, но, на мой взгляд, абсолютно ориентированных на клиента принципов. То есть, если мы рассматриваем для себя среднестатистический кроссовер с возможностью где-то проехать, там, еще чего-то, мы хотим получить интересный дизайн, потому что до этого момента Tucson был, ну, скучноват, мягко говоря. Сейчас он более современный, он уже такой мэгнявый, а вот в четвертом рестайлинге прямо красота. Единственное, за что могу пожурить, это вот черные накладки везде и молдинги, которые, на мой взгляд, что на RAV4, что на Тусанах воспринимаются уже как какой-то там отголосок из нулевых. Но при этом практично. Да, у него единственный вопрос. Вот если смотреть более мощные версии, которые у них там в Корее продаются, надолго ли она, ее хватит, там же есть и гибриды. Были и дизельные варианты. То, что нас чаще всего, это 150-сильный либо 180-сильный мотор на полном приводе. На полном приводе это интересно. Без него, честно, скучно. Что же касается дизеля в 115 лошадей, у меня к нему доверия нет, вот честно. Если будете тащить подобный вариант, что конкретно с ним и какие болячки всплывут, я бы заранее проконсультировался со специалистами в дизельной сфере. Они были очень восприимчивы к нашему топливу. Роботы тоже как-то не очень спасли ситуацию на этой платформе. Поэтому, если уж и брать, то брать стандарт на автомате, а это откат до предыдущей версии. То есть, ультрасовременное все идет либо робот, либо автомат, но на гибридной версии уже. Но там ценник будет прям, как товарищ у меня говорит, конский. И это да, так и есть. Для меня самый интерес был, получается, до рестайлинга. в машинах, которые выходили с мотором 2.4, это была очень честная машина, интересная и в плане эксплуатации, и интересная в плане динамики, на 184 лошади самый был адекват. Это, по-моему, 19-20 года машины, которые, на мой взгляд, реализованы лучше всего. Вот то, что современные они поставили там на роботизированные коробки еще куда-то, это надо еще посмотреть, как долго проживет, без гарантии же. А если мы берем уже устоявшийся вариант, который будет интересен на каждый день, вот я бы себе смотрел четко 2.4, пусть кузов не такой современный и супермодный, но зато хотя бы понятно и в динамике, и в агрегатах.
5: Все, понял. Спасибо большое. Всем хорошего дня.
4: Спасибо. Всего и доброго. Вам тоже. Благодарю, друзья, и за звонки, и за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
6: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
7: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
9: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
13: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Весна. В мебель-моле на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. Мебель-мол на Пушкина. Волжский. Пушкина 39D.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Fast track to a new era.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.